Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: 15 мая 1995 года. Кабинет британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда. Раздается телефонный звонок. Доктор берет трубку.
3: Позвонила мама и рассказала, что у ее ребенка, который совершенно идеально развивался, случился регресс в сторону аутизма после комбинированной вакцины ММР. Я ответил: «Я гастроэнтеролог, чем я могу вам помочь?» Она сказала, что ее ребенок страдает еще и от сильных проблем с пищеварением, но никто не воспринимает их всерьез. Эта история была такой убедительной, и мама описывала все так ясно и четко, что я отнесся к этому очень серьезно.
2: Комбинированная вакцина ММР – это стандартная прививка против трех инфекций – кори, краснухи и паротита. Дети получают ее в возрасте около 1 года. Уэйкфилд рассказывал, что к нему обратились сразу несколько родителей, которые заметили, что после такой прививки их дети стали странно себя вести. У них болели животы, они переставали разговаривать, играть с родителями и с другими детьми. Спустя 3 года влиятельный медицинский журнал «Lancet» опубликовал статью Уэйкфилда, которая поставила все с ног на голову.
4: Утверждается, что между комбинированной детской вакциной и развитием аутизма есть связь.
5: Возникают вопросы о безопасности комбинированной вакцины ММР против кори, паротита и краснухи.
6: Новое исследование указывает на ее вероятную связь с заболеваниями кишечника и аутизмом.
2: Уэйкфилд выбирал слова осторожно и не утверждал напрямую, что прививка спровоцировала развитие аутизма. Но он задавал наводящие вопросы и подчеркивал совпадения. А еще призывал ставить детям раздельные прививки, пока безопасность комбинированной вакцины не будет проверена строже. Короче, он оставлял большое пространство для спекуляций. Достаточное, чтобы десятки тысяч родителей пополнили антипрививочное движение. За следующие 10 лет уровень вакцинации в Британии упал на 10%, а заболеваемость корью выросла в 20 раз. В других странах родители тоже массово отказывались от прививок, и это привело к вспышкам кори и паротита по всей Европе. Но за следующие 6 лет гипотезу Уэйкфилда не смогло подтвердить ни одно независимое исследование. К его методике тоже быстро возникли вопросы. Его репутация

0: Ситуация в научных кругах падала, а в глазах антипрививочников только росла. Он стал телезвездой и постоянным экспертом в медиа, где запугивал родителей эпидемией аутизма. В 2004 году журналист-расследователь The Sunday Times Брайан Дир опубликовал статью, где прямо обвинил Уэйкфилда в намеренных манипуляциях и фальсификациях. Дир обнаружил, что Уэйкфилда просто-напросто подкупили. Финансирование на его исследование было выделено юридической фирмой, которая готовила иски против производителей комбинированной вакцины MMR. Впоследствии подтвердилось, что Уэйкфилд подгонял данные под нужные выводы. Например, у некоторых детей из его статьи симптомы аутизма были выявлены до прививки. В других случаях, наоборот, симптомы появились намного месяцев позже. Также выяснилось, что до публикации в Lancet Уэйкфилд подал патент на отдельную вакцину от кори, которая якобы лечит еще и воспаление кишечника и аутизм. То есть на альтернативу комбинированному препарату. Видимо, он планировал на ней дополнительно заработать. Так жадность британского гастроэнтеролога породила один из самых великих обманов в медицине. Журнал «Lancet» в конце концов отозвал публикацию Уэйкфилда, а сам он был лишен права заниматься врачебной практикой в Великобритании. Надежные исследования на выборках в 500 тысяч детей и метаанализ более компактных исследований доказали, что никакой связи между прививками и расстройством аутистического спектра нет. Но что же тогда его вызывает? Был ли Уэйкфилд прав, когда говорил об эпидемии? И что вообще нам известно об этом расстройстве сегодня? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и это «Почему мы еще живы?» — подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут аутичные мыши, гениальные чудаки, герои, которые оказались злодеями, и много сомнительных попыток лечить то, что не является болезнью. Короче, это выпуск о расстройствах аутистического спектра. Написала эту историю Аня Карпова, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер – швейцарский бренд натуральной косметики Vileda. В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав.
1: Я обладал повышенной чувствительностью к звукам. В школе мои одноклассники развлекались тем, что как можно тише звали меня по имени, проверяя, откликнусь ли я. Как-то раз учитель проделал нечто подобное. Это вызвало взрыв смеха у всего класса. В 70-х, во время Холодной войны, в нашем городке каждую неделю включали сирену, которой вторили все окрестные собаки. Как-то раз во время занятий я тоже завыл вместе с сиреной. Я сам не заметил, что я делаю, пока не увидел, что весь класс смеется надо мной. Стоит ли рассказывать, как стыдно мне было, и как долго еще одноклассники не давали мне забыть об этом происшествии?
0: Это воспоминания Стивена Шора из его автобиографической книги «За стеной. Личный опыт. Аутизм и синдром Аспергера». Мама Стивена рассказывала, что поначалу он был удобным младенцем, тихим, ласковым и очень умным. Он даже начал складывать первые слова всего в 6 месяцев, на полгода раньше большинства детей. А потом внезапно перестал разговаривать на целых 3 года. Он понимал речь, но сам почти никогда ее не использовал. Еще он стал резко реагировать на разные сенсорные ощущения. Определенные звуки и прикосновения могли вызвать неконтролируемую истерику. А одним из любимых его занятий было выйти на задний двор дома, вставить в ухо палец и долго крутиться на одном месте. Врачи, которые осматривали Стивена, рекомендовали родителям поместить его в психиатрический стационар. Многие прямо говорили, что нормальным ребенком он уже не вырастет, не сможет учиться, работать и быть самостоятельным. Но родители не сдавались и были уверены, что их сына нет ни умственной отсталости, ни психических заболеваний, из-за которых он обречен жить в интернате. В конце концов, они все-таки нашли специалиста, который поставил Стивену правильный диагноз – расстройство аутистического спектра. В то время, в 60-е, медицина и психиатрия только-только начинали понимать, с чем они имеют дело.
2: Относится ли аутизм к болезни? Можно говорить, что это вид психического расстройства. Одновременно с этим у него немножко особенное, не немножко, а особенное течение психическими болезнями. Там, яркий пример — это депрессия. Можно заболеть, и можно от нее вылечиться. У нее есть ремиссии, есть обострения, есть очень долгие ремиссии, когда симптомы пропадают на долгое время, и они могут считаться выздоровлением. При аутизме такого течения нету.
0: говорит Елисей Осин, врач-психиатр и эксперт фонда «Антон тут рядом». Фонд «Антон тут рядом» поддерживает детей, подростков и взрослых с аутизмом и их семьи. Если вам может пригодиться такая поддержка, загляните на их сайт. Ссылку мы оставили в описании.
2: Аутизмом ты не заболеваешь, а он проявляется в раннем возрасте. Нет периодов обострения симптоматики и ремиссии в симптоматике. Ты живешь с аутизмом. При этом чаще всего с возрастом какие-то заметные изменения у человека происходят, обычно в сторону развития, появления навыков, адаптации к обстоятельствам сложным.
0: В массовой культуре образ человека с РАС, расстройством аутистического спектра, часто сводится к наивности и неуклюжести в общении с людьми. В фильмах такие герои не только по-своему милы, но и очень одарены в какой-нибудь области. В голову может прийти Ньют Саламандер из «Фантастических тварей», который прекрасно ладит с животными, или Реймонд Бэббит из «Человека-дождя», у которого выдающиеся математические способности. Конечно, аутичные дети могут быть и милыми, и гениальными, но на самом деле расстройство проявляется у всех очень по-разному и может выглядеть совсем не так романтично, как на экране. Один аутичный человек может вести полноценную жизнь и просто слыть среди своих знакомых эксцентриком с привычкой жить по строгому расписанию, раскладывать предметы по размеру или раскачиваться при разговоре. Врачи называют это стереотипной деятельностью. У второго аутичного человека любое общение с другими будет вызывать тревогу и даваться с трудом. Третий из-за сопутствующих интеллектуальных нарушений так и не освоит речь или даже самостоятельные навыки вроде умывания и одевания. Проявлений так много, и они настолько разнообразны, что современная медицина говорит о расстройствах аутистического спектра. Но почему такие разные состояния вообще объединяют под одним грифом? Разве тут есть хоть что-то общее? Дело в том, что у всех этих проявлений есть общая причина.
2: Расстройство аутистического спектра — это один из видов нарушений развития. Нарушений развития есть много разных, и конкретно при аутизме нарушается развитие сферы социального взаимодействия и социальной коммуникации. Что это означает? Ну вот уже с 10, 12, 14 месяцев мы можем увидеть то, что человек очень активно ориентируется на социальные сигналы, изменяет в соответствии с ними свое поведение, он к ним внимателен, он показывает, рассказывает, получает удовольствие от игр, он повторяет, он импровизирует, он пытается объяснить и пытается понять, он пытается настоять, и, сталкиваясь с какими-то трудностями, он делает выводы из этих трудностей и меняет свое поведение. Вот при аутизме способности ориентироваться и изменять свое поведение в соответствии с социальными сигналами нарушаются. Что это такое? Как это выглядит? Например, мы видим проблемы взаимности. Маленький ребенок мало смотрит, мало ориентируется на твое лицо. Классический аутистический симптом, когда на имя свое мало внимания обращает. При этом мы также видим, что есть ограниченные, повторяющиеся, стереотипные, однообразные паттерны деятельности, интересов, привычек, поведения. Речи, движений, какие-то необычные увлечения могут быть. И какая-то необычная реакция на окружающий человека физический мир. Там, не знаю, стремление разглядывать источники света или наоборот, игнорирование болевых ощущений. Это стереотипная деятельность, это группа симптомов, это следствие тех социально-коммуникативных сложностей, с которыми сталкивается человек. Если ты плохо поддерживаешь диалоги, плохо умеешь играть в общие игры, ты не тренируешь свою гибкость, ты не тренируешь способность подстраиваться, тебе легче, когда мир предсказуем, понятен, когда вот есть 5 правил, и ты этих правил придерживаешься.
0: Обычный ребенок с первого дня своей жизни начинает общаться с миром. У него врожденный интерес к взаимодействию с родителями, а затем и с другими людьми. Он реагирует на их голоса, выражение лица, взгляды. Благодаря этому он не только учится распознавать настроение и намерения других, но и сам тренирует свои навыки коммуникации. Теперь представьте ребенка, который не испытывает интереса к другому человеку или не знает, как его выразить. Он может избегать общения даже с родителями, не научиться вступать в диалог и выражать свои желания и ощущения. А еще плохо понимает социальные нормы и невербальную коммуникацию. Возможно, не тренирует и навыки речи. Конечно, его поведение будет отличаться от общепринятого и выглядеть странным. Аутизм впервые выделили в отдельный диагноз в 1980 году. Примерно тогда же о нем начали говорить как о спектре. Но прежде чем прийти к современному пониманию вопроса, исследователи несколько раз вступали на ложный путь. И он только все дальше уводил их от установки причины аутизма и разработки помощи таким людям. Психиатрия — это молодая наука. Ее появлению предшествовал так называемый доврачебный период. До XIX века психические болезни рассматривались с точки зрения религии. В такой парадигме сумасшествие считалось наказанием за грехи. Грешат взрослые люди, а дети невинны, поэтому с ними такого произойти не может. С появлением научного подхода психические расстройства перестали связывать с высшими силами. Но этот отпечаток остался. С самого начала фокус большинства исследований оставался на взрослых. Одной из первых, кто заговорил о том, что детскую психику нужно изучать отдельно, стала советская психиатр Груня Сухарева. Она родилась в Киеве, а в 1920-е переехала в Москву, где занималась организацией детских психоневрологических лечебниц. В то время психиатрические стационары часто работали по модели тюрем с жесткой внутренней дисциплиной и телесными наказаниями. Сухарева говорила, что наказание нужно отменить, а вместо этого создать безопасную и поддерживающую среду для пациентов. Однажды к ней на прием попал тревожный и замкнутый мальчик 12 лет. Ему было неинтересно играть со своими сверстниками, он говорил, что они слишком шумные и мешают ему думать. Но главной его особенностью, которая бросилась Сухаревой в глаза, была способность к серьезным философским спорам. В течение следующего года Сухарева обратила внимание еще на 5 мальчиков с очень похожим поведением. Они не общались с другими детьми, были молчаливы и замкнуты в себе. При этом их интеллектуальные способности были адекватны возрасту. Они были эмоционально чувствительны, а еще каждый проявлял талант в каком-то виде деятельности. У одного были способности к математике, другой играл на скрипке, третий любил придумывать сказки. Сухарева стала наблюдать за этими 6 мальчиками и в 1925 году опубликовала статью, в которой предположила, что их симптомы относятся к одному и тому же диагнозу. Она назвала его «детская шизоидная психопатия». Это была самая первая работа, которая точно описала один из вариантов аутизма, хоть и назвала его иначе. К сожалению, в 20-х и 30-х годах научных контактов между Советским Союзом и остальным миром почти не было. Так что работы Сухаревой не стали широко известны на Западе. Там исследовать детей с аутичными симптомами начали на 20 лет позже, почти одновременно в Австрии и Америке. Может быть, вы слышали словосочетание «синдром Аспергера». Врачи этот термин сейчас не используют, но в быту так говорят о людях с проблемами в общении, у которых при этом есть какой-то яркий талант. Синдром Аспергера задним числом приписывают и Эйнштейну, и Ван Гогу, и Моцарту. А сегодня с его помощью пытаются оправдать странные поступки разных знаменитостей. Ну, например, когда те вдруг вскидывают руку в нацистском приветствии во время инаугурации президента. Ганс Аспергер, в честь которого был назван синдром, это австрийский педиатр, который работал в детской клинике в Вене в 30-40-х годах. Там его заинтересовали дети, которые проявляли схожие особенности. Социальная неуклюжесть, повторяющиеся движения, очень узкие интересы и высокие интеллектуальные способности. Это состояние Аспергер назвал аутистической психопатией, а самих детей описывал как умных роботов или маленьких профессоров. Вот что он писал про одного из своих пациентов по имени Харро.
1: Этого мальчика, 8,5 лет, в школе охарактеризовали как неуправляемого. Он очень рано настаивал на самостоятельности. Например, с 7 лет ездил в школу в Вене на поезде один. Он никогда не смотрел на собеседника во время разговора. Его взгляд был устремлен вдаль. Часто он не реагировал на вопросы, а просто рассказывал что-то, что было у него на уме. Он мог описывать свои собственные переживания или чувства с необычайно высокой степенью самоанализа. Несмотря на то, что он не испытывал интерес к людям, или, может быть, именно поэтому, у него было много своих собственных интересов. С ним можно было разговаривать как со взрослым, и у него действительно можно было многому научиться.
0: Такие дети вели себя неудобно в семье и школе, с ними невозможно было о чем-то договориться. Но Аспергер предположил, что их трудное поведение можно корректировать. Он утверждал, что обычные дети приобретают необходимые социальные навыки, не осознавая этого, инстинктивно. У аутистичных детей эти инстинкты нарушены, но это не значит, что социальной адаптации их нельзя научить. Напомню, дело происходило в Австрии 1940-х. Это часть Третьего рейха. В стране проходили этнические чистки и действовала так называемая программа эвтаназии, то есть, по сути, убийство людей с физическими и ментальными заболеваниями. Когда Аспергер настаивал, что аутичные дети способны интегрироваться в общество, это буквально могло спасти им жизнь. Но, к сожалению, это была только часть истории. Исследования Аспергера получили известность уже после его смерти, в 80-х-90-х годах. Тогда же его именем предложили назвать синдром, описывающий детей с дефицитом эмпатии, трудностями в общении и очень высоким интеллектом. В 2010-м стало понятно, что синдром нет смысла выделять в отдельный диагноз. Логичнее считать его частью аутистического спектра. Но сейчас название синдрома Аспергера стараются избегать уже по другим причинам. В 2018 году было опубликовано подробное расследование историка Венского медицинского университета Хервига Чеха, основанное на ранее засекреченных документах. Чех доказал, что детей, которых Аспергер считал необучаемыми, он отправлял в клинику Am Spiegelgrund, то есть как раз в одну из тех, в которых осуществлялась программа эвтаназии. Подавляющее большинство пациентов в ней погибло якобы от пневмонии. Но по свидетельствам выживших, их нарочно заражали легочной инфекцией и оставляли без лечения. За 6 лет в клинике было убито 800 детей и подростков с ментальными особенностями. Историки медицины спорят, знал ли Аспергер, что происходило в Am Spiegelgrund. Но учитывая, что он состоял в профашистских организациях, подписывал свои письма «Хайль Гитлер» и публично признавал необходимость насильственной стерилизации, это кажется очень вероятным. Кстати, еще Аспергер подозревает в том, что он был знаком с работами Груни Сухаревой, но не ссылался на них из-за ее еврейского происхождения. Пару статей Сухаревой все-таки перевели на немецкий язык в середине 1920-х, и мы даже знаем, что Аспергер читал журнал, в котором они вышли. Вот такая деталь. Третьим человеком, описавшим аутизм независимо от Сухарева и Аспергера, был Лео Каннер, австрийский еврей, начавший карьеру в Берлине, но эмигрировавший в США. В 1938 году в детскую психиатрическую клинику, где он работал, пришло толстое письмо. На 33 страницах отец пятилетнего Дональда расписывал биографию сына. Первый год жизни Дональд развивался, как все дети, но потом сильно изменился. У него появились проблемы с аппетитом, его невозможно было заставить что-то есть. Еще отец подробно описал любимые игры ребенка: раскидывание игрушек, мотание головой и вращение вокруг самого себя. Как только нарушался привычный распорядок дня, Дональд реагировал истерикой и не проявлял никакого интереса к общению с родителями или сверстниками. Человеку он всегда предпочитал игры с предметами и в эти моменты выглядел счастливее всего. А еще мальчик не реагировал на свое имя. Когда семья Дональда приехала на прием к Каннеру, доктор убедился, что все эти симптомы не похожи ни на шизофрению, ни на умственную отсталость. В 1943 году он выпустил статью, в которой описал Дональда и еще 10 детей с такими же особенностями. Статья называлась «Аутистические нарушения аффективного контакта». И история Дональда стала первым официально диагностированным случаем аутизма. Само слово «аутизм» появилось еще до Каннера, Аспергера и Сухаревой. Его придумал швейцарский психиатр Эйген Блейлер в 1911 году. Этим словом он обозначал некоторые замеченные им симптомы шизофрении. Преобладание внутренней жизни, сопровождающееся активным уходом из внешнего мира. Грезы, в которых как бы происходит вся жизнь больных. А Каннер настаивал, что аутизм не является частью ни шизофрении, ни какого-то другого известного психического расстройства, и что его необходимо вынести в отдельную категорию и работать с ним как-то иначе. В частности, он замечал, что аутизм проявляется в первые годы жизни ребенка, а шизофрения — в подростковом возрасте или позже. Правда, идеи о том, как помогать аутичным детям, у Каннера были довольно специфические. В середине 20 века был популярен психоанализ, который, если упрощать, объяснял психологию человека тем, как прошло его детство. Каннер предположил, что решающую роль в развитии аутизма тоже играют родители, особенно матери, которые якобы ведут себя холодно и безразлично со своими детьми. Он даже ввел понятие матерей-холодильников. Оно и правда звучит ужасно. Идею Каннера подхватил и популяризировал психоаналитик Бруно Бетельхейм. Но его рассуждения зашли еще дальше. Бетельхейм утверждал, что холодные матери недостаточно любят своих детей и даже подсознательно хотят, чтобы их не существовало. Прежде чем эта теория была опровергнута, она, конечно, здорово поспособствовала стигматизации родителей. А еще попыткам лечить матерей и исправлять семейные отношения вместо помощи ребенку. Опровергнуть эту теорию сумел американский психолог Бернард Римланд. И он хорошо понимал, о чем говорил, потому что сам был отцом ребенка с аутизмом. Друзья, прервемся на рубрику «Про травы и отравы», которую мы делаем вместе с партнером, швейцарским брендом натуральной косметики «Виледа». В ней мы рассказываем любопытные истории про самое древнее известное человечеству сырье для лекарств – про растения. Но то, что бывает лекарством, вполне может оказаться и ядом. Иногда это вопрос дозировки, а иногда ядом по ошибке приписывают свойства лекарств. И с растением-героем этого выпуска как раз такая довольно жуткая история. Я расскажу вам про кирказон, он же аристолохия. Название красивое, и сами растения тоже очень красивые. Там много видов, и среди них есть, например, такие древесные тропические лианы с фиолетовыми цветами, из которых торчат язычки. Как почти любое растение, в древности аристолохию наделяли лекарственными свойствами. Вроде как некоторые виды помогали индейцам в Южной Америке от укусов змей. Где-то растения использовали как глистогонное, где-то как средство для лечения венерических заболеваний. Короче, все по классике. Но больше всего аристолохию любили в Китае. Там она была важным средством народной медицины. И, среди прочего, ее использовали для снижения веса. А теперь представьте. Бельгия, начало 1990-х. В брюссельские клиники начинают обращаться молодые женщины с жалобами на боли в почках. В одной из клиник врач замечает, что эти пациентки в приемной общаются как старые знакомые. Оказывается, все они посещали один и тот же спа-курорт, где проходили курс похудения с помощью чудесных китайских травяных лекарств. И симптомы у них были похожие. Фиброз, то есть рубцевание тканей почек и разрушение почечных канальцев. А более чем у 100 женщин в итоге развились карциномы – злокачественные опухоли мочевыводящих путей. 70 пострадавшим потребовался диализ и пересадка почки. Несколько человек умерли. Болезнь сначала назвали китайская травяная нефропатия, а потом, говорят, что по просьбе Китая, переименовали в аристолохию и нефропатию. Оказалось, еще в 1960-е в одном французском медицинском журнале был описан нефротоксический, то есть токсичный для почек, эффект кирказона. Все дело в аристолохиевой кислоте. Сегодня мы хорошо знаем, что это канцероген и мутаген, но тогда статья осталась незамеченной. Впрочем, трагедия в Бельгии все изменила, и теперь БАДы на основе аристолохии запрещены в Европе и США, а с недавнего времени и в России. Но не в Азии. В 2011 году группа ученых исследовала на Тайване пациентов с раком мочевой системы. Оказалось, от 60 до 84% из них имели в организме следы употребления аристолохии. Проблема еще и в том, что канцерогенный эффект раскрывается долго, то есть мутации, вызванные аристолохиевой кислотой, могут дать о себе знать только спустя десятилетия. И на Тайване частота заболеваний раком верхних мочевых путей в последние полвека растет быстрее, чем в США. В общем, будьте бдительны и старайтесь не употреблять БАДы. Контроль за ними менее жесткий, чем за лекарствами. А значит, в их составе может оказаться что-то совсем не полезное. Ну а теперь давайте перейдем от цветка зла, кирказона, к цветам жизни, к детям. У нашего партнера бренда Виледа есть детская серия косметики с календулой. И там продукты буквально на все случаи только что начавшейся жизни. Тут сразу скажу, если переживаете за гиперчувствительность кожи вашего ребенка, перед использованием протестируйте продукты на небольшом участке кожи. Есть, например, средство для купания с травами, которое успокаивает кожу и подходит для детей с первых дней жизни, даже для тех, у которых еще не зажила пупочная ранка. А после купания можно нанести молочко для тела. У него тоже натуральный состав с календулой, ромашкой и маслом миндаля, и еще приятная текстура. Недавно Виледа даже провела свое исследование, чтобы подтвердить, что это молочко благоприятно влияет на детскую кожу. Ну а завершить бьюти-рутину можно кремом для области пеленания. Он помогает справляться с опрелостями и успокаивает раздраженную кожу. А если вашего младенца беспокоят колики или вздутие, попробуйте сделать ему массаж живота с еще одним маслом от Виледы. В его составе майоран, кардамон и ромашка. Купить детскую и другую косметику Виледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда в Яблоке при заказе онлайн из России, Белоруссии и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Маленький Марк много капризничал и плакал, если его обнимали. Родители Глории и Бернард Римланды думали, что у него просто такой характер. И педиатр их тоже успокаивал. Ничего страшного, это пройдет. Но со временем в поведении Марка появились и другие особенности. Например, малыш раскачивался на месте и постоянно щелкал пальцами. Когда он начал говорить, то в основном много раз подряд повторял услышанные слова и совсем не использовал их в диалоге. Педиатр не мог понять, в чем дело, но Глория вспомнила, что в одной из книг мужа уже читала описание похожего поведения. Бернард как раз недавно получил докторскую степень по экспериментальной психологии. В одном из его учебников Глория отыскала описание Дональда и других детей из исследования Лео Каннера. Бернард в детской психиатрии не разбирался, но стал изучать все, что было известно науке на тот момент. К своему разочарованию он обнаружил, что вина за аутизм чаще всего возлагалась на родителей. Римланд был возмущен. Он видел, с какой любовью относится к Марку жена, и не сомневался, что сам он тоже включенный и заботливый отец. Не найдя у науки адекватных ответов о причинах аутизма и способах помощи, Римланд решил исправить ситуацию сам и посвятил этому всю свою дальнейшую карьеру. Через 5 лет вышла его монография о детском аутизме, и она не оставила от идеи матерей холодильников камня на камне.
3: Не так много статей и книг сейчас написано, но в них утверждается, что эти нарушения у детей возникают в результате плохого обращения и недостатка родительской заботы. В своей книге про аутизм я попытался сформулировать очень деликатно и внимательно все доводы в пользу психологической теории и все аргументы в пользу биологической теории. И я пришел к выводу, что психологическая версия о холодных матерях не имеет основания. Есть семьи, в которых растут дети с аутизмом. И у них есть 6, 7, 8 братьев и сестер, развитие которых совершенно нормально. Я знаю много таких случаев. И даже если мать как-то иначе обращалась с одним конкретным ребенком, сложно представить, что другие братья и сестры, бабушки и дедушки и отец тоже не контактировали с этим ребенком. Эта теория неразумна.
0: Книга убедила даже самого Лео Каннера, и он публично отказался от своей теории о безразличных матерях. Вместо этого Римланд предположил, что в основе аутизма лежат какие-то биологические нарушения, вызванные генетикой, факторами окружающей среды или неврологией. Его взгляд на диагноз принес облегчение тысячам родителей, а еще, наконец, направил науку в нужную сторону. В 1980 году аутизм включили в официальный перечень психических расстройств, отдельно от шизофрении. Тогда же его начали описывать как спектр. А еще, наконец-то, принялись искать его причины не в психологии и воспитании, а в биологии. И вот что с тех пор удалось узнать. Прежде всего, ученые подтвердили, что предрасположенность к аутизму возникает на генетическом уровне. Главным аргументом стали исследования близнецов.
2: Близнецовые исследования — это исследования семей,
0: говорит психиатр Елисей Осин,
2: которые показали, что у монозиготных близнецов с одинаковым генетическим материалом, ну, почти одинаковым генетическим материалом, конкордантность, то есть повторение симптомов аутизма, если у одного есть, у другого тоже будет аутизм, там 80-90%, а если они дизиготные, то это 10-15%. То есть понятно, что от генетического материала очень много чего зависит. Вот. И там семейные разные наблюдения, когда видно, что аутизм в семьях может повторяться.
0: После этого генетики принялись искать, какие именно гены влияют на возникновение аутизма. То есть в каких участках генома у аутичных людей чаще всего бывают мутации. К сожалению, все оказалось не так просто. Сейчас у ученых есть больше 100 генов-кандидатов. Исследования продолжаются, но точных ответов все еще нет. Как вообще проверить связь определенного гена с аутизмом, если кандидатов так много? Лучший способ — это эксперимент. Например, на мышах. Звучит странно, ведь для этого нужны мыши с аутизмом, то есть с трудностями в общении и отсутствием реакции на свое имя. Ну, конечно, тут все не так буквально. В таких исследованиях генетики нокаутируют, то есть отключают исследуемый ген, а потом наблюдают, как меняется поведение мышей, как они реагируют на сородичей, ищут партнеров и заботятся о потомстве. Оказалось, что при поломке определенных генов мыши тоже могут демонстрировать стереотипное поведение. Постоянно что-то рыть или все время умываться. Или, например, тест с перегородкой. Двух грызунов сажают в соседние коробки, между которыми ставят проволочную преграду. Большинство мышей становится любопытен незнакомый сородич. Они пытаются знакомиться и общаться через отверстия в проволоке. А мыши с аутичным поведением очень быстро теряют интерес к соседу и проводят рядом с перегородкой намного меньше времени. Другой перспективной областью оказались исследования мозговых структур. Выяснилось, что разные зоны мозга у некоторых аутичных людей развиваются иначе еще в младенчестве и часто быстрее, чем у других детей. А еще могут быть иначе устроены связи между ними. И это уже пробуют использовать в исследованиях, пытаясь предсказать развитие симптомов с помощью раннего МРТ в 6-12 месяцев. Правда, задумка пока экспериментальная. Такие особенности мозга характерны не только для аутизма, так что предсказания получаются не очень надежными. В последнее время популярность набирает еще одна идея о связи аутизма с микробиомом, то есть с тем, какие бактерии живут в организме человека. Помните звонок из начала эпизода? Взволнованная мать не просто так обратилась именно к гастроэнтерологу. Оказывается, до половины аутичных детей страдают от проблем с кишечником, от запоров, диареи и вздутия живота. Сравнение их микробиома с микробиомом обычных детей показало, состав кишечных бактерий у них действительно разный. Это удачно укладывается в не так давно появившуюся гипотезу о кишечно-мозговой оси, то есть о том, что работа мозга зависит от того, какие бактерии, грибы и вирусы живут в нашем кишечнике. Правда, многие ученые относятся к этой теории скептически. Тем более, что тут и правда трудно разобраться, что является причиной, а что следствием. Многие аутичные люди питаются однообразно и довольно специфически, предпочитая определенные консистенции, вкусы или продукты. И вероятно, что отличия в их микробиоме определяются все-таки этим. В общем, точных представлений о механизме возникновения аутизма у науки все еще нет. Как нет и каких-то лекарств, которые работали бы с корнем проблемы, а не с сопутствующими расстройствами вроде нарушений сна и тревожности. Но это не значит, что мы совсем не знаем, как помочь аутичным людям. Прежде чем продолжить историю, сообщу вам классную новость. В студии придумали кое-что новое — прогулка «Либо-либо» по Тбилиси. Это подкаст, а точнее аудиогид, который можно слушать, гуляя по городу по маршруту, который команда студии специально для вас подготовила. Рассказывать истории про Тбилиси будет Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». А прогулка займет около 3 часов. Этот аудиогид, конечно, идеально слушать, находясь в Тбилиси и гуляя по маршруту. Собственно говоря, он именно для этого и сделан. Но если вы где-то далеко, а вам очень хочется послушать про город и его историю, то, конечно, это тоже можно сделать. В любом случае, рассказ будет интересный. Аудиогид можно найти внутри приложения «Либо-либо» в Телеграме. Ссылка будет в описании. Примерно тогда же, когда Бернард Тримланд писал свою монографию, а теория матерей-холодильников оставалась жить совсем недолго, в Америке набирала популярность новая методика — поведенческая терапия. Использовать поведенческий подход для работы с аутичными детьми первым попробовал норвежско-американский психолог Оле Ивар Ловаас.
2: Поведенческая терапия — это способ изменять поведение людей, в том числе людей с аутизмом, с помощью законов поведения. Законы поведения, например, говорят о том, что если после какого-то действия происходит что-то там приятное для человека, то вероятность, что это действие повторится, увеличивается. Это такой банальный закон. И вот люди, которые знают законы поведения, стали применять эти законы поведения к изменению поведения людей, других, там, где надо было чему-то научить, что-то исправить, что-то убрать. И в отношении людей с аутизмом они увидели в какой-то момент, а это были прям тоже исследования, довольно интересные, многонедельные, с контрольной группой. Доктор Ловас этим занимался, он показал, можно так выстроить обучение с помощью поведенческих законов, что люди с аутизмом будут лучше разговаривать, чем они разговаривали до терапии, и лучше, чем тогда, когда такая терапия не проводилась с ними, вот если ты в группе контроля или там слабо проводилась, что они будут лучше решать задачки на интеллект, что у них может снизиться сложное поведение.
0: Первую аутичную пациентку доктора Ловааса звали Бет. Ей было 9 лет, и она почти не разговаривала. Как и у многих других аутичных детей, у Бет была эхолалия. То есть она могла как эхо повторять услышанные слова и фразы, но не понимала их значения и не использовала в диалоге. Чтобы помочь Бет выучить 50 новых слов, Ловас использовал положительное подкрепление, то есть угощение, и занимался с ней по 6 часов в день несколько месяцев. К сожалению, как только занятия прекратились и из жизни девочки пропали угощения, в ее навыках произошел откат, и словарный запас снова сократился. Однажды Ловас увидел, как Бет бьется головой об угол стального шкафа и шлепнул ее по попе, чтобы она прекратила. Он потом говорил, что испытал чувство вины, но это действие остановило Бет от более серьезных повреждений, поэтому показалось ему оправданным. В итоге пощечины и шлепки по рукам или ягодицам стали частью его метода. А так как их силу было сложно контролировать, то позже Ловас придумал заменить их ударами тока. К счастью, это звучало довольно дико уже в 60-х. Такие методы не поддержал и один из основателей поведенческой терапии, доктор Берес Скиннер. Со временем Ловас и сам отказался от методики наказаний. Более продуктивным оказалось делать упор на положительном подкреплении, не обязательно в форме угощений. А чтобы в обучении не случалось отката назад, как у Бет, новые навыки стали преподавать пошагово, разбивать на мелкие этапы и осваивать каждый постепенно. Уже из этой концепции, без ударов током и наказаний, родился самый эффективный на сегодня метод коррекции поведения – прикладной поведенческий анализ.
2: Как можно менять их поведение? Можно сделать так, что специалист, понимая то, что в основе лежит дефицит мотивации, в первую очередь будет для ребенка источником большого количества удовольствия. Он буквально будет за ним ходить какое-то время, или, может быть, даже камеру поставит, или проспрашивает родителей, или придет там на тестирование с двумя баулами игрушек и будет перебирать, какие ему нравятся, что вызывает его удовольствие, что вызывает его интерес. Да, общение не вызывает интерес, а взаимодействие не вызывает интерес, а, предположим, мыльные пузыри вызывают интерес. Вот. На какой-то момент задачей специалиста стать вот в пару, грубо говоря, он и удовольствие — это одно и то же. Каждый раз, когда я прихожу, что-то происходит очень классное и интересное. Начинается взаимодействие, контакт. И в этом взаимодействии, контакте можно, как тоже некоторый пример, можно дать ребенку некоторый там шаблон. Вот если ты хочешь, чтобы пузыри продолжали надуваться, тебе нужно показать пальцем на баночку с пузырями.
0: Занятия на основе прикладного поведенческого анализа могут быть очень разными. Вариантов столько же, сколько детей, которым они нужны. Программа подбирается под конкретного ребенка, его особенности и интересы. Ведь один из главных принципов в том, чтобы он получал удовольствие во время занятий. Со стороны это может выглядеть очень просто. Например, терапевт может убрать игрушку на высокую полку и объяснить, что достать ее можно с помощью слова «дай». Когда ребенок повторяет инструкцию верно, его можно похвалить или угостить любимой сладостью. Прием простой, но в этот момент ребенок обучается не только конкретному навыку попросить игрушку, но и самой идеей, что коммуникация с другими людьми может приносить удовольствие и облегчать жизнь. Помните воспоминания Стивена Шора из начала эпизода про сирену воздушной тревоги и издевательства одноклассников? Даже после того, как Стивену поставили правильный диагноз, оставалось непонятным, как ему можно помочь. Ведь в 1960-х Ивар Ловас только начал разрабатывать метод прикладного поведенческого анализа. К счастью, у Стивена была очень любящая и внимательная мама. Ей приходилось действовать на ощупь, чтобы найти что-то, что могло бы расшевелить интерес сына и вызвать его на контакт. Она комментировала все, что делала и что их окружало. А еще пела и ставила музыку. И повторяла за ним звуки и движения, чтобы он научился обращать на нее внимание и доверять ей. В 4 года к Стивену вернулась речь, и его смогли записать в коррекционный класс детского сада. Родители продолжали поддерживать все, что могло вызвать у него интерес. Увлечение конструкторами, музыкой, астрономией, часовыми механизмами. И через это зарабатывали его доверие и внимание. В 6 Стивен пошел в обычную школу, всерьез увлекся музыкой и начал играть в оркестре. Со временем его поведение все больше менялось. Несмотря на множество трудностей в общении с другими детьми, он хорошо учился и поступил в университет. Свою автобиографию «За стеной» он написал уже будучи профессором специального образования в университете Адельфи. Теперь он сам помогает аутичным детям.
2: Вот тут тоже надо так немножко отвлечься от терминов и сказать, что поведенческая терапия работает не потому, что это поведенческая терапия. Она работает потому, что поведенческая терапия создает опыт взаимодействия с классными, интересными, вовлеченными в тебя людьми, которые точно знают, что они делают, которые очень к тебе доброжелательны в большинстве случаев, структурированы, безопасны, при этом настойчивы, и у них есть план на твое развитие. И в этом смысле мы понимаем то, что работа других специалистов, которые обладают такого же рода качествами, их работа тоже может помочь. То есть вот можно так сказать, что хорошие учителя в широком смысле этого слова могут помогать людям с расстройством аутистического спектра. Раз. Два. Огромную роль играет обучение родителей. Их тоже чаще обучают вещам, связанным с поведенческой терапией, инструментом подсказок, игнорирований, поощрений, планирований и так далее, и так далее. Но это не совсем поведенческая терапия. Но это создание условий, когда человек, который заботится о человеке с аутизмом, очень хорошо понимает вот этот язык, который есть у маленького ребенка с аутизмом или там у школьника с аутизмом. А какой язык? Это язык поведений, в общем, каких-то действий, не договоренностей, да, каких-то действий, и умеет на этом языке разговаривать. Третья история — это вещи, связанные с организацией хорошей среды. Безопасная, понятная, готовящая тебя, в которой много визуальной поддержки, в которой ты... Визуальная поддержка — это когда сложные тебе вещи объясняются с помощью видео, с помощью расписаний. Это довольно сильно организует тебя, если ты человек там с проблемами развития, с проблемами самоконтроля, с проблемами внимания. Вещи, связанные с физической культурой, с физической активностью, они явно уменьшают уровень расторможенности, избыточной активности, импульсивности и немножко стереотипного поведения, увеличивая способность людей вовлекаться в эффективное взаимодействие, в обучение. Но вот это целый набор разных вещей, это все-таки в основном про развитие обучения и про среду. Но, повторюсь, это может хорошо работать, даже не будучи поведенческой терапией.
0: Кстати, вполне неплохо сложилась судьба и у двух других детей из этой истории. Дональду, первому пациенту доктора Лео Каннера, повезло попасть в школу, где его принимали таким, какой он есть. И он смог встроиться в общество. Окончил университет, работал в банке, каждый день играл в гольф и дожил почти до 90 лет. Сын Бернарда и Глории Римландов Марк, насколько нам удалось выяснить, жив. В следующем году ему будет 70. Он живет самостоятельно, ходит в школу для взрослых с особенностями развития и рисует картины, в основном котиков, которые иногда выставляются в местных галереях. Правда, мы не знаем, что стало с Бет, Харл...
4: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, на смерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

И Шива стреляет себе в висок, виднеется плод морем объят, и держу в руках за края горизонт, бликует фонарь.

Английский писатель и литературный критик Мартин Эмис однажды заметил: «Когда вы приходите домой к Набокову, в метафорическом смысле, когда открываете его книгу, то он приглашает вас в свое лучшее кресло, усаживает напротив камина и угощает своим лучшим вином. А когда вы приходите к Джеймсу Джойсу, то попадаете в огромное пустое здание, где гуляют сквозняки, а внутри никого. Наконец, вы с трудом находите хозяина где-то на кухне, и он без церемонии предлагает вам два шматка торфа, морского угря и бокал медовухи». Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Федор». И мы продолжаем читать и обсуждать «Улисса». Или божественное произведение искусства, которое будет жить, невзирая на тех никчемностей, что пытаются превратить его в сборник символов или греческих мифов, как сказал о нем Владимир Набоков. Итак, Евмей. «Похмелье после Цирцеи» – одна из самых легких и размеренных глав «Улисса». Именно с нее начинается заключительная часть романа, трилогия «Возвращение», «Ностос». Последние три главы книги. Евмей – это возможность отряхнуться, поправить сбившийся на сторону галстук и с недоверием оглянуться назад. Туда, где остались быки солнца и Цирцея. Перефразируя Камю, можно сказать так: «Евмей – это значит все начинать сначала». Собственно, это отражено даже в самой первой строчке главы. «Preparatory to anything else, Mr. Bloom brushed off the greater bulk of the shavings and handed Stephen the hat and ash plant and bucked him up generally in orthodox Samaritan fashion, which he very badly needed». В переводе этот эффект, к сожалению, потерялся. Но если внимательно посмотреть на лексику, которую выбирает в этой строчке Джойс, то можно заметить, что она любопытным образом перекликается с самой первой сценой романа. «Brushed», «shavings» и «bucked» все напоминает о бритье быка Маллигана на вершине башни Мартелла. Впрочем, уже вторая строчка вставляет так называемую «палку в колесо» этой кольцевой композиции, потому что натуралистическим образом вызывает наружу так называемую вопросительную фигуру озадаченного читателя. Особливо это касается возомнивших привычку задаваться всякого рода интеллектуальными декларациями, какового читателя сознания чится отыскать ответ

0: Довольно-таки весьма несложный, но и не сказать, чтобы слишком простой вопрос, который его, читателя, начинает в общем и целом хлопотать уже к этому моменту, хотя он добрался еще не так далеко, а, впрочем, какой-то путь уже преодолел. Словом, означенный вопрос звучит так. Кто это говорит? Кому может принадлежать такая корявая, многословная, спотыкающаяся авторская речь? Или, как сказал бы папа-медведь из сказки, кто спал на моей кровати, кто ел мою кашу и кто писал моего Улисса? Нельзя сказать, чтобы ум его, Стивена, и впрямь, как говорится, зашел за разум, однако он был не совсем устойчив, и когда Стивен выразил желание утолить жажду, мистер Блум, невзирая на время суток и на полную недосягаемость колонок с водой в Артре, годную если не для внутреннего, то хотя бы для наружного употребления, сумел-таки изыскать выход, моментально сообразив, что их наверняка выручил бы так называемый «приют извозчика». Буквально рукой подать от Батского моста, где наверняка нашлось бы что-то питейное в духе минеральной воды или молока с содовой. Разумеется, насчет личности этого так называемого рассказчика есть несколько разных версий, но прежде чем мы к ним перейдем, я предлагаю внимательнее взглянуть на то, что это, собственно, за стиль и что для него стиля характерно. Во-первых, это генеральная неуклюжесть прозы. Синтаксис, который регулярно сворачивает не туда, громоздкие предложения, в которых авторская мысль ведет себя максимально непоследовательно. То несколько раз подряд повторяется, то начинает с одного, а заканчивает прямо противоположным, а то вообще слово за слово принимается рассуждать о предметах, которые к началу предложения или абзаца не имеют решительно никакого отношения. Дабы не занимать оным курьезным материалом все эфирное время, ибо время, как известно, деньги на вес золота, приведу пример предложения поменьше, которое, тем не менее, отлично отражает означенную мешеобразную кошенину. Мистер же Блум, ведомый врожденную тактичностью, поскольку он всегда считал, что не следует совать нос в чужие дела, немедленно отошел в сторону, оставаясь, впрочем, кивив, в легкой обеспокоенности, хотя и немало не струсив. Обратите внимание на внутреннюю противоречивость, избыточность и многословие этой конструкции. Блум не хотел совать нос в чужие дела и отошел в сторону. Но одновременно с этим остался поблизости, поскольку был настороже, ведомый тактичностью и руководимый легкой обеспокоенностью одновременно. Во-вторых, это специфический лексический инструментарий, который в 16 главе привлекает Джойс. Диковинная смесь из штампов и выспренных выражений, помноженная на панибратскую болтовню дядюшки из провинции, которого ты никогда в жизни раньше не видел, но который общается с тобой так, будто он тебя лично вскормил своим грудным молоком. Это, например, такие испитые до дна выражения, как «cream of the joke» – соль шутки, «having acquired 40 winks» – задавать Храповицкого, «break the ice» – расколоть лед, «your money or your life» – кошелек или жизнь. Они встречаются в романе только в 16 главе и перемигиваются с газетными штампами 12 и сентиментальными шаблончиками 13. Аналогичная картина и с велеречивыми оборотами, которые комически контрастируют с убогими декорациями эпизода. Когда Блум и Стивен встречают знакомого Стивена Джона Корли, который прозябает в настолько бедственном положении, что хотел наняться человеком-сандвичем и таскать на себе рекламы по городу, но даже туда не смог попасть, так вот, этого оборванца Джона Корли рассказчик представляет следующей строчкой, в которой каждая деталь и на содержательном, и на стилистическом уровне работает на эскалацию контраста. Лорд Джон Корли, как некоторые величали его, имел нижеследующее родословие. В-третьих, это избыточное использование скобок. Прием, который отсылает к поэтике Свифта. Нагромождение часто совсем необязательных уточнений в духе «чуткий слух мистера Блума уловил за тем, как он отхаркивает, по всей видимости, табачную жвачку. Это она и была». Или что же до арендатора или владельца, который, возможно, вовсе и не был той знаменитостью, то у него, Блума, было твердое ощущение и абсолютно оправданное, что от таких людей надо бы держаться подальше. Обратите внимание, что в 17-м эпизоде Джойс от него, приема, не откажется, но наоборот, станет применять еще шире. В-четвертых, рассказчик Евмея, очевидно, страдает от лишнего веса служебных и вводных слов, всевозможных оговорок, обмолвок и тавтологий, кружащих вокруг да около, тем не менее, в общем и целом, признаться честно, если так выразиться, стало быть, и как бы там ни было. Взгляните, например, на следующую цепочку из трех предложений. Во-первых, все они неизменно начинаются с вводных конструкций. Итак, стало быть, вышло при этом так. А во-вторых, если мы подчеркнем в этом тексте все лишние уточнения, штампы и повторы, то увидим, что Джойс славно потрудился, насыщая речь рассказчика всеми этими волей-неволей, если употребить древнее изречение, учитывая положение вещей и так далее. Обратите внимание, между прочим, на три «вышло» подряд, ни одно из которых в сущности не нужно, а два последних вообще наступают друг другу на ноги в одном предложении. Вышло при этом так, что одному из пескоразбрасывателей Дублинской объединенной трамвайной компании как раз вышло возвращаться той улицей в депо. Вообще эту конструкцию «вышло так» в оригинальном тексте в разных вариациях as it happened to be, as it so happened, Джойс использует в 16-м эпизоде регулярно, поскольку навязчивые повторения – это еще одна, последняя особенность речи рассказчика, на которой мы сегодня остановимся. Заметьте, повторения Евмея лишены музыкальности протея или сирен, но вместе с тем они, как и всякие повторения, работают на определенную ритмизацию прозы. В 16-м эпизоде это ритм запутавшегося в рукавах своего костюма пианиста. Повторы здесь становятся нарочито неуклюжим танцем тавтологий. Широкое поле деятельности открывается с открытием новых морских линий. Вопрос в них был чаще всего в денежном вопросе. Или содержавшееся в нем содержимое. Эта последняя фраза особенно хороша в оригинале, где Джойс заставляет рассказчика буквально описать круг и, не справившись с этим предложением, вернуться обратно. He took out his pocketbook and turning over the various contents it contained, rapidly, finally, he. И вишенкой на этом румяном деликатесе для маленьких любителей сладкого то, что сам Джойс, как любитель Ибсена вообще и Пергюнта в частности, вполне мог бы назвать троллингом. Уже в самом конце этой перенасыщенной неуклюжестями главы рассказчик вдруг говорит: каковой образ действий, по скромному мнению Блума, выдавал весьма некрасивый характер его характера. Простите за нечаянный каламбур. Он еще издевается. Простите, я хотел сказать, извиняется. Собственно, оглядев этот неуклюжий стиль с головы до ног, пришла пора поставить ребром извечный фаустианский вопрос: «Так кто ж ты, наконец?» Кто этот удивительный рассказчик, чью прозу литературный критик Стэнли Салтон охарактеризовал как попытку плохо образованного человека произвести впечатление при помощи утонченного красноречия? На этот счет существует очень любопытная версия. Поговаривают, что в 16-м эпизоде Джойс применил так называемый ПДЧ – принцип дядюшки Чарли. Историк литературы и литературный критик Хью Кеннер обратил внимание на одну странную формулировку в раннем романе Джойса «Портрет художника в юности». «Каждое утро дядя Чарльз направлялся в свой сарайчик». В оригинале она звучит так: «Every morning, therefore, Uncle Charles repaired to his outhouse». Заметьте, это «repaired» – слово, которое вам, скорее всего, известно в значении «чинить». Но здесь оно употреблено в другом – более редком значении – куда-то направляться. В английском это весьма чинная формулировка, и вот Хью Кеннер предположил, что рассказчик в «Портрете художника» сам бы такое слово никогда не выбрал. Зато его с удовольствием использовал бы дублинец средних лет конца XIX века, который хочет казаться умнее, чем он есть. В общем, именно такой человек, как дядя Чарльз. Таким образом, заключил Кеннер, мы видим здесь контаминацию, заражение объективной авторской речи рассказчика субъективным характером описываемого персонажа. Идея, которая отлично укладывается в концепцию миметического стиля письма Джеймса Джойса, когда стиль описания должен соответствовать предмету описания. Так вот, есть версия, что весь 16-й эпизод написан по принципу дядюшки Чарли. Только в роли дядюшки Чарли выступает дядюшка Леопольд, то есть Блум. Он, Блум, очевидно, является здесь не непосредственным рассказчиком, как, например, аноним-коллектор в 12-м эпизоде, поскольку мы видим, что повествование в Евмее ведется от третьего лица. Но этот текст написан так, как написал бы его Леопольд Блум, если бы взялся его писать. Это весьма смелое заявление, однако в тексте нетрудно найти косвенное подтверждение такой теории. Во-первых, еще в 12-м эпизоде мы отмечали, что Блум всегда выбирает очень осторожные и развернутые формулировки, не рубит с плеча, а все время как будто взвешивает. С одной стороны так, с другой стороны эдак. А для рассказчика Евмея такое кружевное плетение и некоторая неуверенность в собственных словах как раз очень свойственны. А во-вторых, в одном из фрагментов 16 главы Блум прямо размышляет о том, чтобы написать что-то наподобие 16 главы. Он подумал, что и ему, как мистеру Филиппу Бьюфою, вполне могла бы улыбнуться удача, если бы он взялся за сочинительство. Допустим, описал бы что-нибудь необычное, незатасканное, а именно так он и намеревался действовать. Поставьте Гинея за столбец, скажем, «Мои впечатления в приюте извозчика». Однако эта стройная, на первый взгляд, концепция начинает до известной степени пошатываться, когда мы анализируем прямую речь Блума. «С медицинской точки зрения, — доверительно сообщил Стивену мистер Блум, — меня поражает, как этакая личность из венерической клиники, можно сказать, так и смердя заразой, еще осмеливается приставать, или как любой здравомыслящий мужчина, если ему хоть малость не безразлично свое здоровье». Видите, в этом абзаце прямой речи Блума заметны те же стилистические паттерны, что и в речи рассказчика. Но ведь мы уже неоднократно слышали Блума раньше в романе и знаем, что он говорит иначе. По крайней мере, предложения в его речи гораздо короче. С синтаксисом в них все в порядке, и он чаще всего доводит мысль до конца. Вот сравните этот пассаж с его репликами из предыдущих эпизодов. Например, в 6-м. «Мне надо съездить в графство Клэр по одному частному делу. Идея в том, чтобы охватить главные города. Если в одном прогоришь, в других можно наверстать». Или в 8-м. «Дигнам», — сказал мистер Блум, — «из старых моих друзей. Бедняга, он умер скоропостижно. Кажется, сердечный приступ. Похороны были сегодня утром». И здесь возникает уже следующий вопрос. А что, если было все наоборот? Что если в 16 главе это не речь рассказчика заражена Блумом, а наоборот, речь Блума заражена рассказчиком? Однако, даже если это так, это все равно не помогает установить его личность, из чего можно сделать уже следующий вывод, который вы могли встречать в примечаниях к роману, что, строго говоря, это вообще не личность, а безличностная сущность, или, как сформулировал это Сергей Харужий, обобщенное и деперсонализированное структуралистское или постструктуралистское понимание человека, сталкиваясь с которым вместо фигуры рассказчика правильно говорить только о субъекте речи, о формальном подлежащем, которое предполагается у сказуемого. Как бы то ни было, но вопрос, кто он, этот рассказчик-суперраспространитель, остается без ясного ответа. И, кстати, пересекается таким образом с другой загадкой Улисса – личностью человека в Макинтоше. Что при должной храбрости вообще позволяет убить двух зайцев одной мухобойкой и из двух тайн собрать одно открытие, предположив, что человек в Макинтоше и есть рассказчик в Евмее. Это, конечно, не более чем озорство, ибо эта неясность, связанная с личностью рассказчика, один из важных элементов художественной композиции Евмея. Дело в том, что неопределенность и неуверенность становятся одним из главных мотивов этой главы, а сама она превращается в настоящую галерею обманов, масок и самозванцев. И здесь самое время вспомнить, а что там у Гомера. Евмей – это старый слуга Одиссея, свинопас, который сохранил своему хозяину верность, несмотря на то, что тот уже давно покинул Итаку, и многие считали его погибшим. Приключения с Евмеем, если вообще это можно так назвать, конечно, один из центральных эпизодов возвращения Одиссея на Итаку. А ключевая перекличка с Джойсом здесь в том, что до определенного момента на Итаке Одиссей последовательно выдает себя за кого-то, кем он не является. Афина изменяет его внешность, чтобы он смог скрыть свою истинную личность, и превращает в нищего старика. Именно в таком виде он и приходит в хижину к свинопасу Евмею, чтобы разузнать и разведать, какая вообще на острове сложилась, так сказать, геополитическая обстановка. То же самое позже Одиссей проделает и со своим сыном Телемаком. Ему он тоже предстанет сперва в измененном образе странника с Крита, который ищет защиты. И даже со своим пожилым отцом Одиссей исполняет аналогичный фокус. И прежде чем открыться ему, решает его разыграть. Говорит, мол, я Еперит из Алибанта, сын Афейданта Полипемонида. Лично знаком с твоим сыном Одиссеем, он у меня гостил, я его снарядил в дорогу, дал ему дорогие подарки, и он отплыл к вам на Итаку. Только это вот было 5 лет назад. Разумеется, отец Одиссея начинает плакать, посыпать голову пеплом, и только тогда Улисс прекращает этот басилевский цирк Хендлера и открывается отцу. Словом, посиделками в хижине Евмея в Одиссея открывается целая галерея притворств и перевоплощений подлогов и самозванцев на Итаке. И этот мотив становится одним из ведущих в 16-м эпизоде. Вот хозяин приюта извозчика, знаменитый возничий Козья Шкура. Он правил экипажем, который увез из парка Феникс ирландских радикалов, убивших там английских чиновников. А теперь Козья Шкура, отсидев нескромный срок, держит скромный кабачок. Хотя, а правда ли это Козья Шкура? Возможно, это он. Даже очень вероятно, что это он, скорее всего, он. Но это не точно. И даже наш удивительный брат-рассказчик, который сперва говорит, мол, а вот и Козья Шкура, сразу оговаривается, если это был он. А вот с Козьей Шкурой в приюте извозчика сцепляется матрос. Но если у матросов нет вопросов, то вот вопросы по поводу матроса, по крайней мере, у мистера Леопольда Блума, сразу возникают, и все его матроса фантастические россказни о дикарях-каннибалах и акулах, о дальних странах и опасных приключениях сразу вызывают глубокую озабоченность, проще говоря, сомнения. И фотокарточки у него адресованы почему-то не ему. И людоеды из Перу почему-то подписаны как индейцы из Боливии. И вообще, начнем с того, что он утверждает, что знавал Саймона Дедала. И думаешь, ну мало ли, Дублин, маленький городишко, вот только матрос, знавал нашего Саймона не в Дублине, а в Стокгольме, где Саймон Дедал вместе с королевским цирком Хендлера с 50 ярдов через плечо расстрелял 2 яйца на 2 бутылках. Вы себе представляете Саймона Дедала, который в Стокгольме в цирке палит по яйцам? Но самое замечательное – это когда матрос, если это был он, сцепляется с Козьей Шкурой, если это был он. И Блум, если это был он, наблюдая за их перепалкой, почему-то думает в каком-то совершенно кафкианском ключе, что вся эта сцена выглядит так, как будто она нарочно подстроена. Однако врут не только они, если это были они. Притворство и плутовство здесь повсюду. Вот итальянцы страстно беседуют о любви. Так это кажется Блуму, но Стивен поправляет, они ругаются из-за денег. И даже в газете, которая призвана говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, сообщать сухие факты. Так вот, даже в газете похороны П. Дигнама, которого вообще-то особо никто не знал, превращаются в прощание с человеком, чья кончина после непродолжительной болезни, что бы это ни значило, вызвала глубокую скорбь у граждан самых разных сословий, ибо П. Дигнам был заслуженно известен и любим в нашем городе. Разумеется, похороны такой досточтимой особы не мог не посетить мистер Л. Бум и его товарищ по ночным посиделкам Стивен Дедал Б. И., который, разумеется, и близко к похоронам в этот день не подходил, если не считать 3 или 9 главу похоронами надежд 1000 читателей во всем мире одолеть когда-нибудь Улисса. Словом, все в этой главе обманывает. И весьма логично, что обманывает даже встреча Стивена и Блума. Согласитесь, Евмей в этом смысле вызывает известное разочарование. Наши герои не слишком-то находят общий язык. Блум проявляет заботу, но Стивен принимает ее как-то отстраненно и безучастно. Да и сам Блум встретил, кажется, не столько сына, сколько перспективного молодого человека, который трансформируется у него в мозгу в еще один бизнес-проект. Концертное турне по английским курортам и водам, где множество театров с полными сборами, дуэты на итальянском языке с безупречным произношением и масса других вариантов. Если только Стивен унаследовал удивительный голос отца, но, скорее всего, унаследовал. И сам Стивен скорее просто позволяет Блуму о себе заботиться, нежели обретает в нем отца. Он замкнут и сосредоточен на себе, заносчив и самоуверен, чего стоит хотя бы это заявление, нужно признать очень в духе Джойса. Вы подразумеваете, что я приобретаю важность от того, что принадлежу Ирландии, а я подразумеваю, что Ирландия приобретает важность от того, что принадлежит мне. Эта общая холодность Стивена, однако, не сбивает Блума. Он зрелый, сложившийся человек. Он претерпел в этот день множество испытаний. Прошел через обряд омовения и спустился в Аид. Бился с гражданином в циклопах и со своими внутренними демонами в Церцее. Он все это одолел и остался собой. Возможно, даже стал еще чуть-чуть больше собой. Вот почему в приюте извозчика он так смел и откровенен. И мы слышим его проповедь. Пожалуй, самую скучную проповедь в истории литературы. Он говорит, что, конечно, трудно установить какие-то точные правила, кто прав, а кто нет, но все-таки всегда есть возможность к улучшению. Он говорит, что так приятно хвастаться взаимным превосходством, но как насчет взаимного равенства? Он говорит, что это же полная, вопиющая бессмыслица ненавидеть людей за то, что они живут не на нашей улице и болтают не на нашем наречии. Говорит, что желал бы, чтобы все люди, без различия вер и классов, имели бы скромный, но приличный доход, не что-нибудь нищенское, а, скажем, около 300 фунтов в год. Ведь это жизненно важно и вполне достижимо, и содействовало бы большей сердечности между людьми. Вот, он говорит, что я называю патриотизмом. Этот монолог Христа Блума и заповеди, точнее, основные положения и правила устройства его страны, Христоблумия, изложены в этом убогом месте с этой карикатурой на кофе и так называемой булочкой на столе, в этом убогом окружении, это настоящая пародия на проповедь, которая отсылает, как мне кажется, к другой, похожей по увлеченности и несоответствию обстановке тираде – проповеди Дон Кихота Казапасом. Испанский философ Унамуно писал о ней так: «Говори с Казапасами, как говоришь со своим Богом, из глубины сердца и на том языке, на котором говоришь с самим собою, в одиночестве и безмолвии». Блум, в сущности, говорит здесь о банальности добра. Сочетает в себе возвышенные добродетели Дон Кихота с прагматизмом и приземленностью Санчо Пансы. Блум и есть банальность добра, банальность, которой так не хватает этому очень оригинальному миру. А Стивену все это, как сказали бы наши современники, мимо. И на проповедь Блума он говорит: «Мы не можем сменить родину, давайте-ка сменим тему». Иными словами, мы чего-то другого ожидали от их искомой встречи. Но знаете, это ведь тоже уже было описано в одном из моих любимых фрагментов «Одиссея». Когда Одиссей на Итаке открывается своему сыну, то тот не верит, сомневается, отрицает, говорит: «Нет, ты не мой отец». А Одиссей произносит в ответ одну из самых важных строчек поэмы: «К вам, Одиссея, сюда, никакого другого не будет». Конечно, мы могли ждать другого Одиссея, другого Телемака и другой встречи между ними. Но, как сказал бы Стивен, мы не можем сменить Улисса. Давайте-ка сменим свои ожидания. Наконец, закрывая разговор о 16 главе, я бы хотел отметить еще один важный ее мотив, который здесь только задается, а раскроется в полной мере уже в следующем эпизоде – Итаке. Это возвращение. Псевдоморяк Мерфи возвращается домой из своих псевдостранствий. Козья шкура, если это был он, возвращается из тюрьмы, если он был там. Наконец, Леопольд Блум бок о бок со Стивеном Дедалом тоже возвращается к себе домой. И на фоне этих возвращений становится особенно заметно одно возвращение, которого не будет. Стивен не вернется в школу. Он выбирает другой путь. Путь искусства, путь бунтарства, путь славы. Житейская мудрость гибкого мистера Дизи и тут не подвела. «Сдается мне, что вы не слишком задержитесь на этой работе». Не слишком. А потому своему знакомому Стивен говорит: «Завтра или послезавтра загляни в школу. Будет вакансия». Блум и Стивен иллюстрируют таким образом две противоположные стратегии – возвращение и отказа от него, поиска нового вызова. То, что древнегреческие структуралисты могли бы назвать бинарной оппозицией Ностоса и Клеоса – возвращение и славы. Это любопытным образом отражено в тексте, где сталкиваются два взаимоисключающих или же взаимодополняющих подхода – романтический. Возвращаешься в свою придорожную хижину, удачно надув всех морских чертей темной дождливой ночью. И прагматический. Возвратиться – это самое худшее, что ты можешь придумать, потому что без малейших сомнений ты будешь себя чувствовать, как лишняя спица в колеснице, раз неизбежно все изменяется со временем. Джойс и сам всю жизнь колебался между этими траекториями. С одной стороны, он ненавидел возвращаться, писал об этом в своих письмах, но с другой возвращался все время из Франции в Швейцарию, из Швейцарии в Италию, из Италии во Францию и так по кругу. Но вместе с тем, покинув в 30 лет Ирландию, туда он больше никогда не вернулся. Знаете, в следующей главе нам предстоит, пожалуй, главное возвращение в литературе 20 века на Итаку по адресу Эккл-стрит 7, Дублин, Ирландия. И сейчас, когда 16 эпизодов «Странствий» позади, когда кажется, что нам уже ничто не угрожает и не сможет нам помешать, что мы надули всех морских чертей и достигли своего острова, ведь вот она, Итака, на расстоянии одной страницы просвечивает манящими буквами на горизонте. Словом, именно сейчас, когда кажется, что мы уже добрались, особенно важно сохранять бдительность. Это лукавое впечатление острова в кармане. Не дайте ему себя обмануть. И с Одиссеем это ведь тоже случалось. Он почти достигал Итаки и должен был начинать все сначала. Да, на пути не предвидится больше никаких испытаний. Они не отмечены на карте, их не обещают ни прорицатели, ни путеводители. Они не ожидаются ни в Дублине, ни на Итаке. Путь чист, и нам больше ничто не угрожает. Но ведь это и есть самое опасное испытание. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Федор». До следующего эпизода.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Это подкаст радио.
1: Монеточка. Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
2: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
2: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
2: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
2: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали?
2: Угу.
1: Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала.
2: Угу.
1: И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
2: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
2: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
2: Осталось немножко.
1: Да.
2: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
2: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить.
2: Угу.
1: Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
3: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться,

0: смотрит на эту там 1500-2000 людей, они все захлопали, и она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
1: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено?
0: Привет!
2: Привет!
3: Здравствуйте!
0: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
2: Лоу-фай хип-хоп.
0: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
1: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорит, что надо готовиться.
2: А куда ты хочешь поступить?
1: Скорее всего, в вышку или в ИТИС.
0: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
2: Ты же хотела вообще стать учителем.
0: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
2: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку, и я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию, пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
0: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
2: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
0: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
2: Не, ну, на самом деле, у меня три специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это
0: но
2: было...
0: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
2: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да, да, да. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
0: Вот это именно то, что
2: это,
0: ты
2: да,
0: делаешь.
2: Это, да, то, что я делаю.
0: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая маленько, где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
2: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
0: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум. мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, угу, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил.
2: Это человек. Что ты имеешь в виду?
0: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
2: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно. Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
0: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
2: Внушить?
1: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.
0: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
2: Да.
0: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
2: В Уральский?
0: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
2: Обойти их со спины.
0: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих
2: интервью. А я, мне кажется, даже помню это интервью.
0: В каком-то, знаешь, темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
2: А сейчас?
0: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
2: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
0: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
2: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
0: Он другой,
2: тебе?
0: Он другой, ведь я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнять, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрений, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночи не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
2: Но ты тоже винтик в нашей системе.
0: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
2: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
0: Да,
2: Короче, творчество ты не любишь, да?
0: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
2: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается.
0: Угу.
2: То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять. Вот это
0: как
2: вот
0: только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
2: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт показывает, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
0: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
2: Да?
0: Эти правки, это техзадания. Ох, они же еще все время...
2: Ты же бесилась, я помню.
0: Да не, Витя, да. А чего ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
2: Ну, у меня там тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо. Ну, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
0: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное, когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
2: конечно,
0: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
2: Да, добавить атомный взрыв.
0: В конце, да.
2: Спой.
0: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
2: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
3: Блин, работает! Оно работает!
4: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
0: Привет!
4: Привет!
0: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
4: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
0: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
4: Да, именно так, просто надо кайфовать, вот и все.
0: Даже на ЕГЭ. Слушай, это знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
2: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
0: Это было ужасно. Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
2: нам привезли сломанный пульт.
0: Да.
2: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них — это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой — это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
0: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора — полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут послушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
2: Невкусная.
0: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
2: А на кого ты собираешься учиться-то?
4: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
2: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
4: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
0: Не мог.
2: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
4: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
2: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
0: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
2: Хлопья, serial, да?
0: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящий. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
2: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
0: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, это, держать контакт, так скажем.
4: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
0: Хорошо.
2: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
0: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
2: В чей?
0: В свой личный собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делаю, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
2: Использование или написание?
0: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
2: Конспект. конспект.
0: Только конспект не такой, который просит учителя, а который тебе лично самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
2: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
0: А у меня что просто... тебе мешало?
2: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
0: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
2: Я приходил в школу, и я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
0: Ну, это просто мы с тобой видишь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортно.
2: Комфортная.
0: Комфортная. Конформист.
2: Конформист.
0: Что я больше конформист, чем ты.
5: Алло.
0: Привет, Лиша.
5: Привет. Здравствуйте.
0: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
5: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
2: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
0: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
2: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому, на самом деле, это не мешало.
0: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент... мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
2: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
5: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
0: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому тебе желаем двойной удачи.
2: Двойной пятерки.
0: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают, так что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
2: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
0: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить. Ночью перед экзаменами.
2: Тебе давали шоколадку?
0: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
5: И уснуть на экзамене.
0: Да.
2: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
5: Нет.
2: Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белые. Белоснежные хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
2: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
0: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
2: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню вот это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
2: Педаль или нога?
0: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как-то, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год ужас.
2: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа выживания для пятиклассников, что ли? Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
2: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
0: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
2: Угу.
0: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса. Иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
2: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
2: вышла с экзаменов.
0: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют, все

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: кабинете. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко, да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Так, и теперь запись микрофона у нас будет. Ой, ёшкин матрёшкин, на секундочку. У меня сложная система зарядок, и из-за этого...
2: Из-за этого ты в отчаянии.
1: Да!
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идёт армия, рвёт нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Духу не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная музыка. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Нас тут двое. Представьтесь, прекрасная леди напротив.
1: А меня зовут Анна Веленская, я музыковед. А вас как зовут, молодой человек?
2: Я Максим Заговора, журналист, наверное. Правозащитный проект «Первый отдел» нас выпускает. Поздороваемся и с ним заочно. На прошлой неделе «Первый отдел» запустил сбор на свою работу. Странно, кстати, что не раньше. И если у вас есть возможность, призываем поучаствовать. В описании к выпуску будут соответствующие ссылки. Напомним на всякий случай, что «Первый отдел» защищает людей, которых обвиняют по самым жестоким статьям сейчас в России. И одно уголовное дело обходится примерно в 500 тысяч рублей в год. Это причем нижняя граница. Эти деньги нужны, так что давайте защищать невиновных вместе. Я, кстати, знаешь, очень часто имею беседы с людьми, которые говорят: «А что я сейчас могу сделать? Я ничего не могу сделать, особенно в России». И это всегда, если честно, так странно слышать. Это все равно, что, знаешь, стоит человек, видит, как горит дом перед ним. Внутри горят люди, непрекращающиеся крики о помощи, а он такой: «Ну, а что я могу сделать?» А как бы очень много вокруг людей просят о помощи с буквальной инструкцией, как именно им помочь. С другой стороны, вот это вот ощущение, что я могу сделать, бессилие, оно понятно, и вообще-то оно называется отчаяние, Аня.
1: Так и есть, слушай. Хотя слово кажется таким громким и немножко пафосным, но ведь правда так и есть. Все свидетельствует о том, что это отчаяние.
2: Именно в отчаянии мы сегодня с тобой и собрались поговорить. Сегодня мы будем слушать, обсуждать песни отчаяния, говорить об отчаянии как таковом с точки зрения, не знаю, с точки зрения философии, психологии, просто какой-то повседневной бытовой жизни.
1: Так и есть, придется поговорить на эту непростую тему. Но ты знаешь, во мне есть какой-то очень глубокий внутренний оптимизм, и мне кажется, что подобные разговоры, они не бередят душу, хотя, может быть, на секунду бередят, а дальше они как будто ее слегка излечивают. Поэтому я вижу в этом только добро и свет.
2: Пожалуй. И вообще, этимологически же слово «отчаяние», оно... Ну, ты слышишь, да? Происходит буквально «от», через эту приставку «от», и слово «чаяние», то есть как бы «чаяние» как «надежда», «от надежды», потому что именно надежда, она, ну, она первична в человеческом существовании. Человеческое существо, мы с тобой и все остальные, ну, они всегда чают. А когда надежда оказывается под вопросом, когда она, может быть, тухнет, а может быть, кажется, что тухнет, вот тут-то и появляется отчаяние, как кажется.
1: Слушай, ну, наверное, да. Я вот, кстати, не формулировала для себя, что я чувствую, когда чувствую отчаяние, то есть как его идентифицировать. То есть это, наверное, для меня все-таки переживание какого-то глубокого горя. Хотя сейчас я заметила, что если я чувствую безразличие к чему-то, то это скорее свидетельствует рационально о том, что я в каком-то очень сильном отчаянии. Хотя переживаю я его очень горестно. Тут у меня путаница.
2: Оно бывает разным. Я вижу, что даже забегу вперед, уже про песни, которые мы отобрали для сегодняшнего выпуска, я их в голове и на бумажке себе систематизировал. И у нас будет сегодня как раз отчаяние как ненависть, отчаяние как гордыня, отчаяние как смирение, отчаяние как скука, как безысходность. Ну, очевидно, оно бывает разным. Но мне кажется, что вот даже просто этимологическое значение этого слова, да, отчаяние вот как что-то от надежды, оно и подсказывает нам... выход, что ли, из этого состояния? Потому что этот выход, он происходит именно через обретение надежды.

0: Мне тут нечего добавить. Давай тогда смотреть музыку.
1: А подожди, Ань. Перед музыкой давай сначала не про музыку, а вот про самих себя. Я хотел чуть-чуть, давай сначала поговорим, потом послушаем.
0: Ай да.
1: Поговорим о тебе, дорогая Веленская. Вот твой публичный образ, это же образ человека, чуждого отчаянию. Ты супероптимистична. Супер деятельно. Наши слушатели сейчас тебя не видят, но у тебя и сейчас улыбка на лице. Ты всегда с этой улыбкой. Ощущение, что у тебя всегда много сил. Тебе всегда есть что делать. Ты всегда понимаешь, куда двигаться, куда идти. А как на самом деле? Прости уж за такой личный психотерапевтический, психоаналитический вопрос.
0: Слушай, я думаю, что, пожалуй, так и есть. Там я пыталась копаться в причинах, почему у меня так устроена личность. Там есть много от невротизма, много от какого-то переживания и конструкций, которые помогают мне, таких костылей, которые помогают мне каждый день вставать, работать, чего-нибудь там придумывать. Но в целом и момент какого-то буйного оптимизма во мне тоже присутствует. Особенно в присутствии других людей.
1: Буйного оптимизма.
0: Абсолютно.
1: Мне нравится это словосочетание.
0: Мне тоже почему-то оно нравится. Короче говоря, есть еще такая история, что если я с кем-то вижу, с кем-то разговариваю с россиянами, которые тоже пребывают там в отчаянии, в горе, то, ну вот я как раз, видимо, экстраверт, то мне резко становится легче что-то переживать. То есть вдруг идеи находятся и силы находятся, я их черпаю в том, чтобы говорить с представителями сообщества. А если я одна, то там я, знаешь ли, могу и носом в стеночку полежать, посмотреть, подумать обо всем, поплакать, конечно, это хлебом не корми. Ну и, наверное, за последние 2 года были несколько моментов, которые длились не так уж и коротко, длились неделями, месяцами, когда меня накрывало достаточно сильное отчаяние, я не очень понимала, что делать. Вот. Наверное, таких моментов было около 3, но после этого все равно психика находит какие-то поводы для оптимизма.
1: Но все-таки снаружи, да, тебе важно черпать вдохновение, черпать какое-то лекарство от отчаяния в людях, явлениях, ну, вовне.
0: Слушай, точно в людях, наверное, вряд ли в явлениях. То есть, если это в явлениях, то только в тех, которые совершают люди. Нет, у меня это именно история про людей. Как только я их вижу, мне как-то становится сильно лучше и легче, несмотря на то, в каком бы они ни пребывали состоянии. А мы как бы что-то разделяем вместе. Причем видеть я их могу даже в интернете, да? Вот такие мы с вами все разбросанные. Вот в интернете видимся. Подожди, а куда? А у тебя как с отчаянием? Я не могу сказать, что ты на меня производишь впечатление буйного оптимиста. Мне как раз кажется, что ты такой реалист. Все-таки, наверное, журналистская профессия принесла тебе профдеформацию. Ты имеешь дело с огромным массивом не самых приятных данных, которые тебе нужно перелопачивать. И ты такой, как бы, немножко закрытый даже в чем-то. Вот ты вообще бываешь в отчаянии относительно всего происходящего?
1: О, да. Вот скажу беззастенчиво, о да. Причем, видишь, я вначале, ну, не то чтобы поругал, да, но высказался вот о людях, которые говорят, что мы можем, ну, что я могу там сделать сейчас. Этот как раз подход мне не очень понятен. Я понимаю, когда и что я могу сделать. Но есть проблема посерьезнее. Порой кажется, что ты ничего не можешь изменить. Делай, а как бы, что это глобально изменит? Ничего. И вот тут может наступить вот это состояние отчаяния, состояние какой-то бессмысленности, бесполезности. Что с этим делать? Наверное, вот разве что работать. Работать, причем в широком смысле. Я очень рад выбору сегодняшней темы нашего эпизода, потому что для меня это тоже попытка разобраться, в том числе и через музыку, и не только через музыку, в самом явлении отчаяния. Я к нему довольно серьезно готовился, надо сказать, к этому выпуску, и много читал про то, что вообще люди поумнее, уж меня так точно, а некоторые, может быть, даже и тебя, говорили и писали об отчаянии. Хочешь, поделюсь с тобой нарытым?
0: Давай нарытое сюда.
1: Делюсь. Оказалось, что всерьез отчаяние, ну вот как бы как философская категория, было осмыслено не так давно датским философом 19 века Сёрёном Кьеркегаардом. Он дает разные определения этого самого отчаяния. У него отчаяние – это и смертельная болезнь, и нежелание быть собой, и даже грех, потому что для него отчаяние – это еще и религиозная категория. При этом для Кьеркегаарда отчаяние – это вообще-то то, что мы бы в 21 веке довольно пошло назвали окном возможностей. Для него это единственный способ обрести «я». осознать собственное «я» и перейти на как бы другой уровень существования. Потому что уровни этого существования Киркегор выделял три. Эстетическое – это такая животная, младенческая, примитивная категория. А есть еще две – этическое и религиозное. Вот это уже как бы такие серьезные экзистенции, и на них можно перейти, писал Киркегор, только через отчаяние. Только через отчаяние человек может преодолеть границу между этими состояниями. Опять же, вот повторюсь, через обретение собственного «я». Потому что вот погружение в эти размышления, что есть «я», такого рода отчаяние для него – это возможность роста. И как бы в этом смысле он соглашается с исследователями языка, потому что для него надежда – это тоже преодоление отчаяния, это возможность преодоления отчаяния. Еще чуть-чуть займут твоего времени и времени нашего слушателя теорий. Как бы Киркегор был не единственный, кто писал об отчаянии. И Пауль Тиллих, такой немецко-американский философ и теолог, который жил уже и работал в 20 веке, тоже много говорил и писал это об отчаянии. Он выделяет очень важную для меня категорию в понятии отчаяния. Вот тут я на самом деле отвечаю на твой вопрос про себя. Тиллих выводит категорию «мужество быть», включающую в себя две категории. «Мужество быть собой» и «мужество быть частью». То есть смотри, Типлих говорит об отчаянии как, во-первых, исключительно экзистенциальной категории. То есть природа отчаяния и у него, и у Киркегора — это в самом человеке, в его экзистенции. Не в том, что там война вокруг, бедность вокруг, неудачи вокруг, обстоятельства тяжелые и так далее. Нет. Отчаяние, оно всегда внутри. Хотя мы скорее, да, ну вот говорим сейчас об отчаянии, и музыку будем сегодня слушать, такую, связанную с отчаянием от обстоятельств. Не могу больше. Вот что это вокруг там происходит. Но мне кажется, что вот эти категории мужества быть собой, они применимы в обоих случаях. То есть мужество быть собой – это такое отчаяние гордости, отчаяние сопротивления. Я хочу оставаться собой, несмотря ни на что. Так я побеждаю отчаяние. А мужество быть частью – это понимание законов истории, процесса, себя в нем, может быть, Бога для религиозных людей. И вот как бы принимая себя как часть этих процессов, ты тоже справляешься с отчаянием. Общее понимание мужества, резюмируя, Тиллих видит, ну как бы, в самоутверждении вопреки, а именно вопреки тому, что пытается нам помешать утвердить самих себя. Как бы я вот это все читаю, мне, может быть, не хватает ни знаний, ни усидчивости, ни как бы там полноты картин, чтобы все это предметно осмыслить, но есть одна смешная техника, которая позволяет мне жить, которой я с тобой тоже сейчас поделюсь. Это упрощение сложных текстов до слоганов. Я обожаю слоганы. И вот иногда идеи, к которым я прихожу, они даже противоречат самим этим сложным текстам, особенно если это тексты специальные, философские или психоаналитические, в которых слова означают не то, что на самом деле. Да? Но это работает. Наверное, это глупая тактика, но мне она помогает. И я убираю из Тиллиха вот эти вот долгие религиозные рассуждения и оставляю слова-крючочки, за которые мне легко зацепиться. Я вижу, что что-то мешает мне быть собой. Это что-то. Война и репрессии. Я не могу жить там, где хочу. Я не могу жить так, как хочу и так далее. Это приводит меня в отчаяние. Но у меня есть два варианта. Тиллих подсказывает мне два варианта. Настаивает на своих желаниях. Или принимать себя как часть этих процессов. Первое предполагает какую-то цель, стратегию, мы всех победим. Второе, скорее, тактику, мы все равно что-то делаем, все равно боремся с отчаянием, но день за днем как-то это преодолеваем. И в этом смысле, тут я уже подвожусь, Ань, к первой песне. Природа отчаяния, она в угрозе небытия. Вот что самое страшное, и то, о чем говорят и Киркегор, и Тиллих. Точнее в том, что бытие превращается в небытие. Понимаешь? То есть как бы ничего не существует. Какой же песне я подвожу? Может быть, вот если бы меня спросили в октябре, какая для тебя самая главная песня 2024 года, особенно если бы это, ну как бы был бы вопрос в контексте нашего подкаста, особенно из таких протестных, политических, гражданских, антивоенных песен, я бы назвал чуть ли не такую чистушечью песню группы «Kick Chill», «Что говорят животные». Мы ее однажды уже упоминали в наших подкастах, но сегодня предполагаю о ней поговорить чуть побольше. Давай ее для начала послушаем, а потом обсудим.

видишь, слышишь, где я здесь вижу вот это вот отчаяние, как небытие? Ничего не случилось опять. В 9 вечера лягу я спать. Утром новые силы, но ничего не случилось. Брянская группа Kick Chill поют о небытии, которое видят вокруг. Поэтому для меня, что говорят животные, это вот отчаяние, как небытие.

0: Что скажешь, Ань?
1: Завернул так завернул, скажу я тебе. Слушай, ну тут сразу видно, что мы с тобой и в этом разные. Почему? Потому что в этой песне отчаяние явно переживается через ощущение злости. В целом, она бы сгодилась нам для выпуска про гнев, который у нас тоже был. Что я имею в виду по поводу того, что здесь есть злость? По жанру это панк-рок.
0: Панк-рок.
1: Панк-рок мы отличаем от другого вида рока, условно, как и вообще все виды рока, для нас условность, да, не будем вдаваться в подробности, почему так получилось, большая ошибка 20 века, которую мы обсуждали со Степой в прошлом выпуске. Но номинально мы отличаем его так: неровное звучание, шероховатое, как будто бы недоделанное. В мастеринге, когда трек обрабатывается в конечном варианте, мы слышим, что голос может не совпадать по акустическому пространству с инструментами на фоне, что все, что играется, играется просто, все барабаны играют ровно, все гитары делают что-то максимально простое. Ну и давай сфокусируемся как раз на гитарах, посмотрим, что они там такое делают. Там есть такая подводка, гитара, мелодия, несколько нот буквально, которые потом упираются бам-ба-бам в такое созвучие, в недоноту, недоаккорд, в то, что рок-музыканты называют квинт-аккордом. По сути, это и есть, ну, одна нота, просто в ней присутствует слышимый обертон. Что это значит? Это значит, что те ноты, которые взял гитарист, на самом деле, с точки зрения физики, сливаются в одну. И до полного аккорда там еще одной нотки не хватает. Такая получается абсолютная истинная простота. И простота, как идея, продолжается и дальше. Доходит чуть ли не до абсурда. Например, солист, когда он вступает и начинает петь, он поет подозрительную штуку. Он поет такой же квинтовый тон, который был уже в аккорде. То есть ничего нового он не поет. Ну, казалось бы, ну спой ты уж другую ноту какую-нибудь, а гитара у тебя же это играет, дружочек, спой, пропой красиво. Нет, потому что на самом деле он как будто поет из последних сил то, что и так уже есть в аккомпанементе. А иногда ему этих сил даже не хватает. В том разделе песни, в котором есть 4 фразы, подводящие к куплету, казалось бы, ну спой ты их там 1, 2, 3, 4. Вот, а там как будто первый раз он поет и молчит. И второй раз поет и молчит. Силушек у него уже нету это спеть. И в конце концов, вместо мелодии, которая и так-то на мелодию не похожа, получается истошный крик. Какой-то странный, да, голос, который съезжает, и уже там что-то кричит.
2: Я заебала вся эта хуйня!
1: Вот что я имею в виду, когда говорю, что слышу, что в этой песне отчаяние переживается через злость. Это не единственный вариант, как его можно переживать. Я переживаю отчаяние через очень такую сильную, наоборот, боль, закрытие от всего. Я в этот момент переживаю сильное отрицание, и меня колошматит внутри. Там я чувствую, как ломаются кости, чтобы потом, может быть, чувствование и душа стали шире. Но это потом, пока они ломаются. А здесь кости ломаются с таким прям очевидным хрустом, который я могу расслышать эмоционально через то, как исполнитель здесь поет.

0: И еще знаешь, что мне кажется здесь интересным? Я загляделась на обложку. Вообще-то я на такое не падкая. Вот когда я тут последний раз про обложку говорила, я и не помню.
1: Про обложку монеточки мы говорили.
0: Точно, мы говорили, конечно, про фарфоровую фигурку. Но давненько это было, скажу я тебе.
2: Это было в России, значит, было давно. Это было в России, значит, было во сне.
0: Здесь все другое. Я посмотрела на эту корову, вспомнила Pink Floyd альбом Atomic Heart Mother, очень странный, там корова на обложке. Но тут я увидела, что корова, она смотрит в объектив камеры, который явно с эффектом fish eye, и там эта голова коровы такая немножко искаженная, а на ее фоне стоит хрущевка. И хрущевка эта закольцована, как будто это двор-колодец в этой хрущевке, выстроенный по кругу, такая абсолютно бесконечная хрущевка. И я вижу эту бедную коровку, которая глядит в камеру так как-то глупенько, и бесконечная хрущевка как символ какой-то тоски, который я считываю там на фоне. В общем, это сочетание меня тоже как-то очень поразило. И все вместе это сплелось в такую картину простоты, какой-то сильной искренности, непричесанности, злости, бессилие, которое проявляется здесь музыкально, и бессилие от тоски, закольцованности, бесконечности, неразрывного круга каких-то ошибок, какой-то бессмысленности, что здесь, как мне кажется, хрущевка и отображает. Короче говоря, действительно, глубокая песня-то, а?
1: Глубокая. Тут сразу уточним, что когда ты говоришь про обложку, ты говоришь именно про обложку сингла, потому что люди там сейчас начнут слушать ее как часть альбома, скажут, где Аня эту обложку нашла? Нет, «Что говорят животные» у группы Kick Chill выходила отдельным синглом, и там как раз та самая обложка с коровкой и хрущевками, о которой говорит Веленская. Не знаю, ты говоришь о бессилии, ну, как бы о какой-то трагедии, и почему-то ставишь знак равенства со злостью. Я не слышу в этой песне злость, я слышу в ней вот именно что отчаяние, именно отчаяние как небытие. Знаешь, человек сидит на дне какой-то ямы вокруг него, хотя нет, тут же важно, что происходит вокруг, но, ну, как бы вот ничего нет, ничего нет. Вот, ну, давай разберемся со словом «заебало». Слово «заебало» — это злость? Это выражение злости? Или это действительно выражение бессилия? Мне кажется, что злость здесь не обязательно.
0: Я не знаю.
1: Как пел Егор Летов, «Мое поражение, мое торжество».
3: Это знает моя свобода! Это знает моя свобода! Это знает мое поражение! Это знает мое торжество!
0: Нет, я стою на своем. Я чувствую так. Я чувствую, что злость здесь есть. Опять же, только потому, что отчаяние я переживаю по-другому. То есть, как бы для меня отчаяние — это не энергичное переживание. Это полное дно. То есть, как бы там, где сил у меня совсем нету. А панк-рок для меня — это музыка энергии, которая все-таки есть. То есть, это, видимо, энергичное отчаяние. Может быть, ты не слышишь там злости, потому что так переживаешь, а видишь, у меня другой спектр. И я эту злость там как будто бы слышу. Ну и ладно, по-разному слышим.
1: Я слышу боль. Я слышу страдания, я слышу вот такой истошный вопль. А злость или даже ненависть я слышу в другой песне, которая так буквально и называется «Ненавижу». Это второй номер нашей сегодняшней программы. Ice Peak не в первый раз появляются в нашем подкасте. Песня «Ненавижу» одна из последних.
0: В которой вот буквально я никакой злости не слышу вообще. Будем спорить?
1: Так, давай слушать, разбираться.
0: Давай.

0: Что, где
1: Ну вот, слышишь, где? Если бы я могла, я бы все тут сожгла. То есть, да, с одной стороны, здесь бессилие. Бессилие – непременный атрибут отчаяния, если бы смогла. Но желание сжечь, желание разрушить – вот этого нет у Кикчил, а у Айспика есть. Причем как бы из альбома альбом, из песни в песню. Помнишь же это «Пусть все горит, пусть все горит»?
0: Кош, помню.
2: На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит.
1: Если бы я могла, я бы все тут уже сожгла. То есть, ну, как бы некое происходит такая...
0: Развитие.
1: Геометрическая прогрессия, да, развитие взглядов.
0: Слушай, я тебя поняла, ты про слова говоришь, ты там в словах злость ищешь. Нет, я же вообще не это имею в виду, я имею в виду чисто музыкальную составляющую. Ты же меня знаешь, я иногда про слова забываю, вот, что очень плохо, и так делать ни в коем случае не надо. Это очень важный слой, но он только один из... Ну, хорошо, давай поставим вопрос по-другому. В музыке ты здесь слышишь злость?
1: Да. Да, слышу. Я хотел как бы уточнить, что я слышу даже не злость, а ненависть. Недаром эта песня так и называется. И, ну, никуда мы тут не денемся от слов. Мне кажется, с помощью слов, даже если мы идем твоим путем и как бы верим в примат музыки, я, кстати, поддерживаю эту тактику в отношении музыки, но как бы какие-то намеки нам группы всегда дают. Называешь песню «Ненавижу», значит, она, пожалуйста, тебе о ненависти.
0: Это все славно, это все здорово, но что я имею в виду? Да, пожалуй, ненависть есть, а злость-то в музыке не слышно. Злость — это такая очень прямая и открытая эмоция, которая, как мне кажется, выражается в музыке иначе. Давай-ка разбираться, что здесь выражается, что мы можем здесь накропать чисто из аккордов, если мы не знаем, о чем Айспик поют.
1: Давай.
0: Вот ты знаешь, здесь 4 аккорда на припеве. Ужасно интересно. И сейчас, наверное, даже дадим в тембре фортепиано. Пропишу у себя в программе на компьютере, чтобы они чистенькие были, без всего. Ну-ка, вот они. И вот в этих аккордах есть какая-то штука, которая страшно напомнила мне «Enjoy the silence» Depeche Mode. И вот там как раз тоже есть ощущение какой-то тьмы, странной.
1: Сейчас, погоди, давай их послушаем и сравним.
0: Ну, давай.

0: Послушали, сравнили.
1: Закончили, да, подкаст. Ну вот слышишь, там есть какая-то странная история с тем, что эти аккордики, они такие вот, ну такие темненькие, не сочетаются немножко. Я даже разобралась.
0: Ох уж, темненькие точно.
1: Темненькие, и немножечко ненависти там присутствует, как бы что там, как мне кажется. Значит, что это за история? Есть три аккорда. Не пугайтесь, я их назову. Это ля минор, фа минор и ре минор. Они идут подряд. Ну, подумаешь, идут подряд и идут. А вот не подумаешь. Каждый аккорд — это три ноты. Ноты через одну. В ля миноре ноты ля до ми, в фа миноре фа ля бемоль до и в ре миноре ре фа ля. И вот вряд ли вы успели заметить, пока я так быстро их называла, но вообще-то во всех трех сочетаниях, которые я назвала, есть одна и та же нота, общая. Это нота ля. Но в первом аккорде она лежит внизу, это ля до ми. Во втором аккорде она лежит в серединке. Как в сказке, да, такая вот терцовость, да, всего по три. Это фа-ля бемоль до. И в третьем аккорде она сверху, это ре-фа-ля. Ну ладно бы, если было так, было там у отца три сына, да, этот был в основном тоне, этот был в терцовом и в квинтовом тоне. Так нет же, средний-то отличился, средний-то получился не ля, а ля бемоль, ля на черной клавише. Это, как это сказать? А вот я скажу это официальным термином. Это вообще-то называется переченье. Чувствуешь, какой-то такой аккуратненький термин. Он не говорит «так нельзя», или он не говорит «это некрасиво». Это называется просто переченье. Эти тоны друг друга терпеть не могут. Они друг другу противоречат, ненавидят друг друга. Они как бы из разных вселенных. И вот ты знаешь, вот эта история, что каждый раз эта ля перекрашивается, каждый раз она в новом месте, и каждый раз ты слышишь как будто «ой, то слева, то справа, то спереди». Откуда-то берется страшное противоречие между двумя соседствующими аккордами. Мало того, втроем эти три сына, почему-то они у меня как из сказки получились, ну, буду продолжать эту метафору, они...
0: Ну, про Ice Peak же говорим, а эта группа сказочная.
1: Ох, как попало-то. Короче говоря, вместе, если поставить эти три аккорда, то они образовывают то, что мы с тобой, Макс, в подкасте уже встречали и не раз. Малотерцовое сопоставление. Ну-ка так дадим послушать слушателям его отдельно.

0: жутко, как в страшных сказках. Вот это малоторцовое сопоставление, это когда три минорных аккорда спускаются по малым терциям, как в черной-черной комнате. Все это дело нагнетается до какого-то ужаса. Короче говоря, очень интересная последовательность. В Enjoy the Silence все, конечно, прям помягче. Там последний аккорд мажорный. Там все это выходит на такую, знаешь, сказочную нотку. Да? Ой, была жуткая сказка, но теперь она прошла. А у Ice Peak ничего ни на какую сказочную нотку не выходит. Как было с ненавистью, так и осталось. Короче говоря, не знаю, насколько это было понятно, но я получила гигантское удовольствие, копаясь в этой последовательности. Она прям непростая и крутая.
1: А я получил огромное удовольствие, слушая тебя сейчас, потому что видишь, как получается, ты лишь через музыковедение, через анализ аккордов, которые друг друга ненавидят у тебя, тоже приходишь к этому самому понятию ненависти, которое и содержательно вынесено и в заглавие песни, и вообще центральное в ее тексте, который ты якобы, конечно, так прикидываясь, не замечаешь, на самом деле все ты слышишь прекрасно, но как музыка, как музыковедение, может объяснить содержание. Очень интересно. Я ненавижу ваши мертвые лица. Смотрю на вас и хочу удавиться.
0: Абсолютно.
1: Поют Ice Peak.
0: Абсолютно. Это признак хорошей песни, кстати. Не то, чтобы мы сейчас мед в уши льем Ice Peak ребяткам, да, а просто история такая, что в хорошей песне все слои работают на одну задачу. Соответственно, слова как слой и аккорды как слой должны говорить об одном и том же, только на разных языках. Как будто они синхронные переводчики друг друга. Поэтому это признак хорошей песни. Но знаешь, что здесь еще есть? Вот к вопросу злости. Здесь есть один слой, в котором какая-то злость все-таки присутствует. Это немножко загадочный слой, который привел меня в полный восторг. Пару слов о нем. Я попыталась замерить, сколько раз за песню изменилась ее фактура. Что имеется в виду? Вот там идут первые аккорды, такие сухие удары, как с хип-хопа. Вот как-то так. Через несколько секунд вдруг прибавляется уже октавный бас. Ту-ку-ту-тун, ту-ку-тун. Даже не буду пробовать напевать. Короче говоря, еще один слой. Еще через несколько секунд вокал. Еще через несколько секунд у вокала вдруг возникает какой-то такой, знаешь, призрачный подголосок сверху, как делают иногда Ice Peak. Кстати говоря, в квинту. Редкий такой подголосок. И, короче, я это сначала выписывала, я тебе честно признаюсь. Я это бросила. Мне стало лень. Там прошло уже 20 минут, я уже такая, да ладно, блин, все, я больше не могу. Мой вердикт таков. Здесь каждые 6-7 минут меняется общее звучание. Причем делает оно это так незаметно. Например, какая это может быть самая незаметная смена, которая меня немножко поразила? Например, поет голос наверху, и он летит. И когда голос так высоко и так полно звучит, нам кажется, что мы в большом пространстве, и вдруг он резко меняется, и звучит голос, обработанный совсем иначе, как будто бы он... Вот я сейчас микрофон попробую это изобразить, вот так вот, как я к нему придвинулась и целую его, этот микрофон. И как будто бы пространство резко сузилось, и вроде ничего не поменялось, а пространство поменялось. И вот эта частота смены кадров, частота смены всего, это какая-то абсолютная такая дикая электронная музыка получается, настоящая техно. И вот в этом... Это очень много энергии. Можно ли сравнять энергию со злостью? Наверное, нет. Но эта энергия какая-то за счет всего, что происходит в этот момент в гармонии, какая-то получается злая. Это какой-то такой злой и активный танец. Танец до упаду, как в «Весне священной» Стравинского. Короче говоря, представляешь, не знаю, изысканное средство выразительности формы.
1: Энергия хаоса, ты не согласна?
0: Хаос, ты имеешь в виду музыкальный жанр или разрушение? Что это?
1: Нет, как даже и не музыкальный жанр, и не разрушение, а как что-то неупорядоченное, что-то...
0: Хаоса, все, поняла. Нет, мало хаос, ли ты имела в виду хаос, который этот музыкальный. Да, энергия хаоса точно есть.
1: Отведите меня на дипхаус.
0: Ха-ха, именно так. Короче, согласна, слышу.
1: И это очень интересно, потому что, опять же, готовясь к нашему выпуску, я не знал об этом раньше, я наткнулся на термин «литература отчаяния», да, то есть мы сейчас говорим о музыке отчаяния, а есть прям состоявшийся термин литература отчаяния, который вел никто иной, как Достоевский в записных тетрадях в конце 19 века. Так вот, он использовал, собственно, это словосочетание литература отчаяния для определения таких кардинальных явлений и изменений мировой литературы от античности до современности. И вот по Достоевскому древняя трагедия, античная литература — это богослужение. Это в ней все понятно. Человек в гармонии с Богом, он верует в Бога, ну, в богов, да, там, в античности, и живет по их законам, и пишет по их законам. А вот, допустим, Шекспир уже — это литература отчаяния. Отчаяние — это трагическое переживание вот хаоса жизни человеком эпохи цивилизации, новым человеком, утратившим непосредственную веру в Бога, и вокруг него вот этот вот хаос, ужас. И так появляется литература отчаяния, и, может быть, в каком-то смысле, опять же, ну, как бы, Достоевский — религиозный автор. Но неважно, оставляем мы здесь эту религиозную категорию или выводим ее за скобки, вот этот вот хаос, эту неопределенность, эту потерянность в новом ритме жизни мы чувствуем в том числе и в музыке «Ice Peak», да и вообще практически во всех песнях, которые сегодня изучаем и слушаем.
0: Согласна.

И тут, мне кажется, самое время перейти к еще одной песне, которую мы отобрали для сегодняшнего эпизода. Я, знаешь, как, ну, как бы, какой подзаголовок к ней придумал? Если Кикчил — это отчаяние как небытие, с чем ты споришь? Если I Speak для меня — это отчаяние как ненависть, с чем ты споришь? Вот Face, а сейчас мы поговорим о рэпере Face, это отчаяние как гордыня. И это тоже, кстати, все философы, которые занимались отчаянием, они, ну, как бы говорили об отчаянии как о некой категории гордыни. Когда ты выводишь себя из привычного порядка вещей, из этого мира, тебе кажется, что этот мир не подходит тебе. И это, с их точки зрения, гордыня. Ну, давай послушаем Фейса.

0: Ну вот, видишь, я тут опять про текст. Да, он там, во мне русская кровь и украинская тоже, поэтому я ненавижу сам себя, и мне сложно. Но кроме этого, он говорит, нахуй вас всех, с вами что-то не так. Это отчаяние, которое развернуто к окружающим. Видишь, ты спасаешься, Аня, ты рассказывала, благодаря окружающим. А Фейс, наоборот, как бы черпает в них, если не ненависть, то самое отчаяние, о котором мы сегодня говорим.
1: Блин. Обожаю Фейса, честно говоря. Ты знаешь, я довольно часто слушаю Фейса. Это так парадоксально. Мне иногда даже как-то странно
0: было говорить. Да, ты что?
1: Да. И особенно вот как-то... Вот я пыталась объяснить недавно моему мужу Жене, почему мне нравится строчка у Фейса про запах черной смородины. Там у него это рифмуется со словом «родина». Быть про...

0: короче, меня как-то это все глубоко трогает. И мне очень нравится, как он с пространством играет. И для меня есть в его песнях какая-то абсолютно цепляющая, странная простота. Такая, знаешь, абсолютная. Я бы даже противопоставила Фейса Оксимирону. Как бы Оксимирон какая-то наивысшая степень сложности, метафоричности и разных синкоп. Потому что он король синкоп разных, да, то есть он и так читает, и сяк читает прям.
1: Со сложностью, метафоричностью категорически не согласен, мы с тобой об этом уже спорили. Мне-то как раз кажется, что каждый образ Оксимирона, в нем нет метафоры, это вот, ну, как бы, пример ради примера. Но мы об этом уже говорили в другом выпуске, не будем здесь повторяться.
0: А я ведусь на такое, ловлюсь, ведусь, и пошла за Оксимироном. А вот смотри, а у Фейса, у него как-то вообще, вот где точно нет метафор, ну, ты подумай, эти же строчки, они какие-то почти детские, да, то есть кто может, ну, выйти и сказать, да, во мне русская кровь и украинская тоже, поэтому я ненавижу сам себя, и мне сложно. Ну, это что такое? Это даже какое-то про чувство разговор. Боже, рэпер про чувство говорит. Невероятно, да? Как бы, типа, в рэперской среде это вообще-то не очень принято. То есть это должно быть завуалированное какое-то высказывание о чувствах. Короче говоря, нравится. И знаешь, мне еще и музыка нравится, честно говоря, прям давно. И что мне нравится здесь? Да я вот даже не могу объяснить. Давай я просто расскажу, что там есть. И вот то, что там есть, почему-то мне, блин, нравится. Во-первых, здесь есть такая очаровательная деталь. Там практически одинаковая мелодия наверху, там наверху такой клавесин играет, и внизу, где играет бас-гитара, они разнесены друг от друга на адское количество октав. И Фейс это все время практикует. У него всегда один инструмент очень-очень-очень наверху, а второй очень-очень-очень глубоко внизу. И вот и эти два инструмента играют одинаковую мелодию, которая отличается четырьмя нотами. Я так и не могла понять, почему они так отличаются. Но, в общем, там бас несколько нот клавесина пропускает. Ну, очаровательно-очаровательно. Просто такой чуть-чуть более неповоротливый, а так они вторят друг другу. Потом, значит, поиграли они. Случилась старая хип-хоп-перебивка в ретро-стиле. А потом, как бы, этот ретро-стиль немного продолжился. Там все ударные в этой песне, которые есть, они такие цокающие, знаешь. Нет, чтобы какие-то матовые пустить. Вот, знаешь, эти сложные, вот эти вот стильные. Да? Нет, это такое цок-цок-цок вот этими тарелочками по драм-машинке. И подсокали до конца песни. И вообще, там даже в обработке голоса, по-моему, у Ивана больше высоких частот, чем, не знаю, чем низких. Вот как будто он прям себя решил пустить через плеер и вернуть себе 2007-й. Это какой-то абсолютно ретро-трек. Ритм, ну, такого простого ритма я даже, наверное, и у Фейса не встречала. Это просто абсолютное та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти это разговор о чувствах, признание в собственной гордыне, отчаянии. Да почему нет? Очень просто. Лирика соответствует музыке, так сказать, ритму. Все хорошо. А потом... Вот, кстати, давай здесь остановлюсь, просто зафиксирую, что вот почему-то мне вот эта история крайне симпатична, и фейсы я хожу и послушиваю иногда. Вот что-то мне там нравится. Вот я не знаю, тебе нравится эта песня? Вот так вот, если прям сказать. Вот ты веришь Ивану? Веришь ему в ней?
1: Это два разных вопроса, Ань.
0: А ты ответь на оба, давай.
1: Я не могу сказать, что я небольшой поклонник фейса. Ну вот, не знаю, просто как бы не складывается все вместе. Но как только я о нем думаю, я его раскладываю на какие-то составляющие, у меня, во-первых, просыпается точно уважение. Я точно ему верю. И, ну как бы, вот теоретически он мне нравится, а практически я просто не могу его полюбить. Но любовь, как мы знаем, чувство иррациональное. А рационально он офигительный. Мне всегда нравились его тексты. Вот, вот «Залетаю в магазин», «Выпускаю в магазин».
2: Залетаю в магазин, выпускаю магазин, у меня на это есть тысяча.
1: Ну супер же. И в этой песне тоже, как же там было, да? Я ненавижу сам себя, и мне сложно. Я вижу вообще, слышу в этом что-то цоевское. Печаль, так откуда же взялась печаль? Ну что-то такое, с одной стороны простое, с другой стороны очень честное и точное. Вот фейс, мне кажется, очень каким-то честным и одновременно растерянным, а может быть и отчаявшимся, раз уж сегодня это у нас главное слово эпизода, исполнителем, человеком, который, ну, с очень интересной судьбой, да, как он залетел со всеми этими бургерами, татухами на лице, тогда же их не так, это вот после него каждый второй чем-нибудь набил на лбу, а до фейса этого особо не было. И потом потом его вот этот вот личностный рост, когда он выпустил альбом гражданской музыки, потом еще один, как он резко политизировался, как он никогда не боялся высказывать то, что у него вот прямо, ну, как бы, то, что его беспокоит, то он и читает. Не знаю, как бы, респект Фейсу, пускай это не мой любимый исполнитель, но... Ничего плохого про него не скажу.
0: Вот ты знаешь, мне вспомнилось, что в счастливые довоенные времена, когда у нас были некие другие проблемы, да, такого общинной категории, то сравнивали Фейса с Моргенштерном. Тоже пытались понять, у кого татухи на лице лучше, короче, типа, у кого прическа более странная и так далее. И, короче, вот сейчас все повзрослели. И мы с тобой же разбирали и песню «12» Моргенштерна, в которой он тоже антивоенно высказался. Ну, не сравнивали их вдвоем. И вот сейчас у меня в голове на секунду это сравнение возникло, и есть как бы на одной чаше весов строчка «Я ненавижу сам себя, и мне сложно», а на второй пытаюсь вспомнить какое-то выражение чувства Алишера незавуалированное, и я могу вспомнить только, где как бы к нему лирический герой обращается: «Ну и что же ты теперь тут ноешь?» И он говорит: «Я, конечно, ною, я же человек, я недоволен».

0: недоволен.
1: И у него как бы вот «я недоволен» — это самое такое вот, ну, самое открытое выражение чувств. А вот, вот «ненавижу сам себя» — это гораздо сильнее в этом смысле. Конечно, у меня это ближе.
2: Интересно. Но вот видишь, я бы скорее Моргенштерна сравнивал с другим татуированным исполнителем по имени Тимати. Вот уж про
1: да
2: кого
1: ладно?
2: Всегда говорили,
1: Господи,
2: что да. Это потому, что абсолютный примат бизнеса над творчеством. Категория успеха Моргенштерна, он сам это не отрицает, в том, насколько он успешен. Вот судите меня по, как бы, моим задачам. А его задача — это заработать побольше бабок, купить поярче тачку и вообще быть таким, как бы, главным шоуменом всея Руси, а теперь еще и вдалеке лежащих республик. То же самое было у Тимати всегда. Бургеры всегда важнее музыки. А Фейс, видишь, я его уже сравнил с Виктором Цоем, что, конечно, ну, как бы, то еще святотатство. Но это люди, как бы, про высказывание, это люди про творчество, это люди про перерабатывание жизни своей. Через искусство, через творчество. Где там Моргенштерн жизнь-то свою перерабатывал сильно, ну, прям скажем.
1: Ну, согласна, тут согласна. Тогда еще вот одна деталь, которую я сказала, что вот сейчас скажу, я и не сказала. Там, короче, в конце песни Фейса, там возникает, он говорит два слова, он говорит maybe, потом он говорит baby, а потом идет звук взрыва. Вот это очень странное место, причем оно находится на периферии, и если слушать всем альбомом целиком, то оно как бы склеивает эту песню со следующей. Это как бы непонятно, конец предыдущей или начало уже не ее. И мне кажется, что это как раз такая очень странная артистическая отсылка на ситуацию, когда была известна такая поп-певица Maybe Baby, у нее волосы еще синие были в какой-то момент, она звезда ТикТока.
2: У меня группа Фрэнзона.

0: ты все знаешь? Обалдеть! Я думала, что это вот такая темка совсем, совсем юных жителей Земли. И вот она же поехала и выступала там на фронте или что-то такое. И, короче говоря, как будто бы это такая пасхалочка про нее.
1: А, интересно. Ну, не знаю, ничего не могу тут сказать. Не уверен, что Maybe Baby как-то очень сильно сейчас там тревожит творческое сознание Вани. Но может быть, почему бы и нет.
0: Ваня, напиши нам... Это конспирология или ты имел в виду Maybe Baby? Вот не знаю, зачем мне это знание, но интересно.
1: Напиши нам фейс. Поехали дальше, Ань. И предлагаю сыграть на неком контрасте, потому что все три песни до этого это были песни, по крайней мере, музыкально злые, музыкально энергичные, музыкально хаотичные. В общем, это как бы песни с ритмом. А дальше у нас будет «Отчаяние как печаль». Такой я подзаголовок к композиции выбрал. И это Арсений Креститель, бывший Падла Бир, в общем, отец всего русского инди. Песня «Я сыт по горло».

0: А я бы не сказала, что она какая-то уж очень грустная, честно говоря. Я вот не что-то другое слышу. Хотя, может быть, это такая... А что ты имеешь в виду? Как это светлая грусть?
1: Вообще не светлая, темная грусть, как отчаяние. Отчаяние, как печаль, да.
0: А я слышу здесь отчаяние, как, знаешь, вот какое-то ощущение, когда поплакал, и после слез в голове такая тишина, пустота, какой-то вот есть сильный отток сил. Это как раз мой способ переживания отчаяния. Вот такое вот в передышках между болезненными ощущениями, между там двумя фрагментами боли, у тебя как бы такой организм дает какую-то фазу отдыха. И вот я эту песню слушаю конкретно как вот эту вот фазу отдыха. Но я бы не сказала, что это печаль. Ну, давай посмотрим, что там в музыке. В музыке тут все интересное. Я бы как раз сказала, что она отображает и показывает ту депрессивную, тоже бессильную по-своему фазу, в которой у тебя нет сил, и в голове какой-то туман. И ты уже как бы не знаешь, что и делать, и сил на то, чтобы что-то делать, тоже у тебя нет. Во-первых, гитара здесь играет очень интересным способом. Она играет единой мелодией, одну ноту за другой. Но эти ноты делятся на смысловых два слоя. С таким приемом мы с тобой сталкивались не раз. И называется он... Время проверить себя. Скрытое двухголосие или скрытая полифония. Да, там может быть какое-то количество голосов. Как бы инструмент делает вид, что он один, а по смыслу его два. И вот верхняя часть гитары.
1: Хорошо,
0: здесь,
1: что ты сказала «вспоминаем», и тут же сама вспомнила, потому что я боялся, конечно, этого позора, я бы в жизни не вспомнил этого словосочетания. Скрытая полифония, да?
0: Ну что ты, я бы тебя в жизни так не подставила. Смотри, кстати, вот я не знаю, скрытое двуголосие точно есть термин, а вот скрытая полифония, я считаю, что он более точный, но это абсолютно допустимая история, когда мы используем похожий термин, передающий суть, и таким образом описываем процессы. Нормально. Короче говоря, что здесь играет гитара? Сверху она играет две ноты. Фа диез, до диез. А снизу там повторяются прям там целая жизнь. Там ноты ре, си, ля, фа диез, соль. Другие, короче. Своими двумя жизнями живут эти две линии, совсем они друг на друга не похожи, но вместе образовывают какой-то такой вот странный комплекс, такой немножко такой вот недоаккорд. То аккорд, то не аккорд, то аккорд, то не аккорд. Что-то такое вот странненькое. И вокалист, который начинает петь, делает примерно то же самое, что мы уже встречали у вокалиста группы Kick Chill, когда он поет не совсем мелодию, а вторит гитаре. И здесь вокалист доводит этот прием прямо до какого-то предела. Он сам начинает петь то, что гитара играет. И ты знаешь, в чем парадокс? Вот по идее мы не можем сказать в таком случае, что у этой песни есть полноценная самостоятельная мелодия. Получается, что он поет партию басовой линии, да, как бы отказывается от этого самостного высказывания. Ну, то есть силушек нет совсем, знаешь, как в депрессии, да, ты в отчаянии, вот оно, у тебя силушек нету, и ты прямо такое что-то там бубнишь на фоне того, что у тебя бубнит снизу гитара, под странненький аккорд, который разваливается, и ты сам немножко разваливаешься, и вместе получается очень светло и красиво. Но что это, как не депрессивная фаза? В депрессивной фазе же никто, ну, может быть, кто-то и лежит и плачет целыми днями. Но, по сути, как я ее переживаю, для меня это на 99% абсолютно просто бессилие. Это тряпочка. И сидишь такой вот, и ты втыкаешь в стенку тряпочка.

0: Вообще у нас осталась еще одна песня, которая прям такой, как будто бы хайлайтушка. Всегда, когда в выпуске появляется Борис Гребенщиков, все внимание к нему.
1: Да ты что?
0: Ну да. Я о новой относительно песне недавно у БГ вышел... Блять, как же он сейчас? Одну секунду, как он называется?
2: Все ты сегодня забыл, Макс. Все забыл.
0: Да, конечно.
2: А голову ты дома не забыл?
0: Недавно у БГ вышел такой мини-альбом, который называется «Черти пойми как». Там «Корень», «Солнышко». Ну и сам БГ говорил, что, видимо, люди будут его называть «Солнце в корне» или как-то типа того. Ну, в общем, как бы, на альбоме нет слов, есть только знаки. И на нем есть песня, которая парадоксальным образом называется «Плохая песня». Но для меня она иллюстрация вот то в самой этой философской категории мужество быть частью. То есть это вообще то, чем занимается БГ долгие-долгие годы. Он, с одной стороны, честно говорит обо всем, что происходит вокруг, и о том, что происходит с ним. С другой стороны, ну, примиряется с этим, что ли, как-то. Но примиряется не в значении поражения, а примиряется в значении «Окей, приняли, что будем с этим делать?» Эта песня для меня «Отчаяние как смирение», но отчаяние не как поражение. Давай послушаем.

0: плеткой, радиоволной. Правьте, кем хотите, но только не мной.
1: Я опять, Ань, про слова, как обычно. И вот хочу сакцентировать внимание на этом четверостишье. Темнота в глазах, на сердце давит, стало безразлично, кто и кем правит, водкой и плеткой, радиоволной, правьте как хотите, но только не мной. Вроде бы строчки подсказывают, что это что-то про эскапизм, про побег, а мне кажется, что это, ну, честное столкновение. Это опять же тот самый Летов со своей гениальной строчкой «Поражение как торжество». Окей, вы там творите, черти пойми что. Я здесь, я не принимаю ваши правила игры, и я существую. Он все равно постулирует свое существование. Вот для меня в БГ это, в принципе, самое важное. А в этой песне так подавно.
2: Соглашусь. Я чувствую здесь абсолютно схожие вещи. Но хочется мне здесь отметить следующее. Из всех исполнителей, которые мы сегодня перечисляли, Борис Гребенщиков стоит особняком не потому, что он более известный, не потому, что он старше, да, или у него какой-то очень свой особенный опыт. Я сейчас вообще не это имею в виду, да, не контекстуально. Особняком чисто музыкально. Однажды мы поднимали эту тему, не помню, в каком выпуске, в каком-то одном из самых первых.
1: Мне кажется, про фольклор.
2: Я тоже так думаю. Дело в том, что у Бориса Гребенщикова строфическая форма песен и народный уклад его баллад. То есть он в ранние годы своего творчества, будучи там членом ленинградского рок-клуба, таким почетным, так звучит, как будто у них там были пропуска в этот Ленрок-клуб. Короче, у Бориса Борисовича песни, они больше в народном стиле, не потому, что он там что-то вокалом изображает, да, а вот чисто потому, что это такая замкнутая, круглая строфа, которая повторяется почти в неизменном виде. Иногда она приходит к чему-то вроде припева, но это такая припевка скорее, да, и потом возвращается на круги своя, что там такие натурально ладовые аккорды, до которых мы сейчас доберемся. И в целом в этой музыке, где он меняет слова и не меняет гармонию, там не будет такой яркой метафоры на слова, как мы нашли, допустим, «Why Speak?». И не надо этого ждать от песни, которая преследует совершенно другие цели. То есть это скорее действительно мантра, это какая-то ворожба, это какой-то ритуал, в котором Борис Борисович высказывается, в котором он всех в кружочек забирает, и все завороженные сидят, и мы вместе рефлексируем это чувство, о котором он повествует. То есть он выступает скорее как жрец, чем как какой-то прям такой вот метафоричный повествователь. Здесь очень, конечно, красивая строфа, ничего сказать не могу. В ней есть, кстати, одна вещь, которая мне не очень нравится, но привлекает мое внимание. Она связана с аккордами. Второй аккорд страшно необычный. Ну-ка послушаем еще раз начало. Вот именно вот там первый красивый, а второй такой ой-ой-ой.

0: Вот, он такой, ой-ой-ой-ой-ой. Да, такой вот вдруг такой чуть более острый, чем обычно. И вот немножечко с Чайковским, да, таким привкусом, как из прошлого. Немножко пришел такой аккордик. Вот, у него даже название мудреное. Вообще-то это альтерированная субдоминанта. Вот, это прям такая романтическая субдоминанта. Вот такой очень измененный аккорд, в нем обостренные тоны. Ты знаешь, я даже могу похвастаться. Знаешь, как циферками записывается? Я вспоминала сегодня ночью. Это, господи, четвертый терцкварт уменьшенный. Господи, представляешь, какая сложная циферь у этого аккорда. А вот у другого аккорда, у предпоследнего, это очень простая циферь. Там, наоборот, аккорд оказывается упрощенный. Это натуральная доминанта, которая больше свойственна народной музыке. Итого у нас получается второй аккорд очень сложный, а предпоследний очень простой, проще, чем надо. Они как бы из разных стилей. Я когда такое слышу, я такая... Вот блин, они же из разных стилей. Эй-эй-эй, ой-ой-ой. А потом думаю, ну красиво, ладно, красиво, ведь и правда, красиво, из разных стилей, и хорошо.
1: Старенького дедушку превратили в фарш, весь мир музыка, похоронный марш. Ох вы, гуси, лебеди, всех наперечет. Под лежачий памятник вода не течет.
0: То есть, да, я понимаю, и что в ней переживается, это не совсем мой способ пережить отчаяние, и он такой, кстати, про отстранение. Может быть, давай обострим проблему. Помнишь, ты вначале говорил, что там у какого-то философа отчаяние — это было мужество там быть с собой и быть с обществом, да, или что-то такое. А это как бы история...
2: Да, у Пауля Тиллиха.
0: Во, именно у него, как с языка снял. А у Бориса Борисовича здесь такое наоборот, типа, не буду я с вами, дорогое общество, всем адиос.
2: А мне кажется, если честно, что он просто шире мыслит. То есть сегментировать всю вселенную на там общество, другое общество — это не его метод. Он мыслит категориями как бы вечного бытия. Вот того самого бытия, которое пока существует, это, ну, как бы у отчаяния нет шансов на абсолютную победу. Когда оно перестанет существовать, там отчаяние побеждает. И отделяя себя от этой общности, да, или там, может быть, даже этой власти, если мы совсем буквально эту песню понимаем. Все равно Гребенщиков как бы продолжает считать себя частью чего-то большого. Но это довольно такая как бы буддистская, близкая ему философия. Мне кажется, что он именно так и думает. Не хочется, конечно, за него говорить. Он когда-нибудь к нам придет в подкаст, несомненно, и сам за себя все скажет. Но я это слышу и чувствую именно так.
0: Я с тобой согласна. Ты еще вначале упоминал по поводу человека исторического и традиционного, который там вот исторический, который уже потерял достоверность спасения и впадает в отчаяние плавненько с течением истории. И вот мне кажется, в этом смысле Борис Гребенщиков, он такой единственный представитель вот именно такого традиционного человека, именно в том смысле, который мы сейчас используем для этого слова. То есть он про былины, про бытийность, про большую философию. Тут я с тобой согласна. Тут мы примирились.
2: И как будто бы именно это, вот и такое понимание мира, и собственные песни, они-то его от этого отчаяния нашего несчастного и спасают. Может быть, под конец мы привели пример человека, спасающегося от отчаяния. И он об этом говорит в каждом интервью. Он говорит, да, ну как бы плохо, да, плохо там, не знаю, плохо война, плохо Путин. То есть он как бы отвечает прямо на вопросы политические, которые ему задают. Но в целом он сохраняет любовь к жизни, радость к жизни. И это нормально сочетается в человеке. С одной стороны, внимание, как бы, а где-то и ненависть к происходящему, а с другой стороны, любовь к жизни. Ну, спасение через творчество. Как по поводу отчаяния того же, не называя слово «отчаяние», говорил давным-давно до всех этих философов Платон, все, что вызывает переход из небытия в бытие, это творчество. Вот, не знаю, ты веришь, Аня, в творчество как способ победить отчаяние?
0: Блин! Да не знаю. Ну, в смысле, как вариант.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил,

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. У нас маленький юбилей. Завтра «Закати сцену» исполнится 2 года. 20 мая 2023 года вышел первый эпизод подкаста. Тут можно было бы торжественно перечислить все достижения, но я принципиально не хочу этого делать. Такая каталогизация успехов отдает проводами на пенсию, а мы вовсе не хотим останавливаться и будем двигаться дальше. После этого эпизода подкаст «Закати сцену» уйдет на небольшие летние каникулы, но в конце июня вернется к слушателям. И все же одно воспоминание будет. Оно необходимо для того, чтобы начать сегодняшний эпизод. В декабре 23 года у нас вышел эпизод, посвященный 70-летию одного из самых важных драматических текстов 20 века. Пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». В том эпизоде я рассказывал про разные постановки «В ожидании Годо», но не сказал про один важный сюжет, сопровождающий эту пьесу уже примерно полвека. Сэмюэл Беккет выступал за то, чтобы «В ожидании Годо» играли только актеры, мужчины. Он категорически возражал против женских составов, настаивая на том, что 5 ролей были написаны только для мужчин. После смерти Беккета его наследники продолжали выполнять это требование, регулярно отказывая в правах на постановке или возбуждая судебные дела против спектаклей с женским или небинарным составом. Этот запрет вызывает постоянные споры о художественной интерпретации, о гендере, об авторском контроле. Критики утверждают, что аргументация Беккета устарела и что его ограничения ограничивают творческий поиск. Наследники настаивают на том, что сохраняют строгую верность первоначальному замыслу. Эта непреклонная позиция неоднократно приводила к судебным делам. В 1988-м Беккет подал в суд на голландскую театральную компанию «The Harlem Citronature» за постановку пьесы в женском составе. Он утверждал, что женщины не могут достоверно изобразить мужские персонажи, приводя в качестве основной причины предполагаемые проблемы Владимира, одного из двух главных героев пьесы, с простатой. Владимир постоянно отлучается, чтобы помочиться, видимо, у него простатит. Беккет в том случае проиграл дело, но в ответ запретил все постановки своих пьес в Нидерландах на 3 года. После смерти Беккета французский судья разрешил женскому составу театральной группы «Брю де Бетон» показать спектакль «В ожидании Годо»

0: наследники Беккета остановили спектакль. Постановочная группа подала апелляцию, но их просьба была отклонена, и спектакль был отменен. Одним словом, эта история не знает конца, и попытки поставить в ожидании Годо с женским составом продолжаются. Сейчас в Тель-Авиве театр «Фулкро» готовит такой спектакль, и об этом сегодня рассказывает Даша Шамина, кураторка театра «Фулкро» и режиссерка спектакля «Ожидание», это его рабочее название.
1: Начну с того, что, да, Миша, мне кажется, это очень важно сказать, что мы все же не делаем как бы постановку пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». Мы как бы делаем какую-то совершенно другую историю, что, с одной стороны, позволяет нам расширить рамки. Обычно в театральном деле то, что мы делаем, называется по мотивам. То есть при том, что мы работаем с беккетовским текстом, конечно, это скорее не спектакль, а перформативная акция на тему, о которой я буду говорить чуть позже. Однако это самая перформативная акция, которая не имеет строгих рамок жанра и так далее, и так далее, позволяет нам работать с материалом с известной степенью свободы. И на самом деле наша основная проблема сегодня, как у маленького, но гордого театра, она не с наследниками Беккета, потому что, опять же, мы не позиционируем эту историю как постановку спектакля, это какой-то другой совершенно жанр. И они, в общем, довольно открыты к этому, насколько я знаю, исходя из общения с их представительницей в Израиле. Но дело в том, что некоторое время назад, как раз незадолго до того, как мы начали репетировать эксклюзивные права на постановку пьесы «В ожидании Годо», выкупил один большой израильский театр. И это, конечно, сделало нам, в общем, некоторую головную боль. Это, на самом деле, чудесные люди, и мы говорим с ними о том, что вот у нас есть такой проект, мы не хотим про него молчать. Мы также как бы говорим, что это проект, который не является постановкой пьесы Сэмюэля Беккета. Но, конечно, им, поскольку они, наверное, потратили очень большое количество денег на эксклюзивные права, им, в общем, нам надо как-то о чем-то договориться. Плюс они, конечно, будут играть это на иврите, мы играем по-английски, тут, в общем, много всего. То есть здесь, видите, у меня нет как бы прямого ощущения от того, насколько наследники строги к интерпретациям, просто потому что мы не совсем, в общем, про интерпретацию пьесы, мы про историю, как бы, которая по мотивам, и у меня есть на сегодняшний день ощущение, что все, в общем, нормально у нас в этом смысле складывается. Если вдруг нам не удастся договориться с израильским уже театром, с нашими соотечественниками, то мы просто будем уходить дальше от пьесы, чем мы планировали, а больше работать с документом, который является полноправной частью той структуры, которую мы создаем. Кстати, мне сказали... Знаете, вот я не знала об этом, что вообще-то в Израиле играли прям постановку женскую «В ожидании Годо». Мне рассказала одна местная театральная деятельница, что она была прекрасна. Это было там какое-то количество лет назад. И я хочу сказать, что я ничего про это не знаю. Но мне стало очень интересно, потому что я думаю, я об этом не слышала и знаю про запрет. Ну вот, в общем, как-то это уже было. И насколько я знаю, сейчас, кажется, где-то в Англии, что ли, выходит женская версия. Вот мне кажется, что, может быть, израильская версия, она, знаете, была какого-то такого же толка, когда это все как бы вписывается в те самые рамки по мотивам, что это не прямая интерпретация пьесы, когда мы говорим, что вот пьесу «В ожидании Годо» играют там какое-то нужное постановщику количество женщин. Это, мне кажется, в таком виде, насколько мне известно, это совершенно невозможно осуществить. То есть это возможно осуществить как некую жанровую акцию, которая, может быть, инспирирована этим текстом, и, может быть, даже использовать его в каком-то смысле, но не может быть как бы впрямую. То есть вот это, видимо, не будет действительно возможно до 2059 года. Мы работаем над этим спектаклем с нашей уже постоянной соавторкой, художницей Ксенией Сорокиной, из театра «Дочери Сосо», которая в том числе в связи с большим отвратительным политическим делом покинула Россию и живет в Израиле. Ксюша работает с нами сейчас постоянно и, в общем, является одним из важнейших людей в этом театре. Мы работаем с художницей, видеохудожницей Асей Нилейн. Это наш первый опыт работы с ней. Она один из крупнейших видеохудожников, видеохудожниц в Израиле. Она работает в театре Камери, это гигантский театр. Женщин в этой профессии немного, и в Израиле тоже немного.

0: много. Для меня это просто потрясающе круто. Здесь с нами наш хореограф Полина Дрейден, которая тоже, в общем, мне кажется, работает на сегодняшний день во всех наших идущих спектаклях. И это наши актрисы Али Гольдман, Аня Гринфельд, Катя Тихонова, Софа Чудновская, которая вообще-то в первую очередь певица, для нее это один из первых больших драматических опытов, если можно его так назвать. В целом, как я сказала, что здесь нет прямого определения жанра, поэтому мы просто чем-то занимаемся, из этого что-то получается, как бы вот просто так это работает. И, конечно, замечательная израильская актриса Афир Цвигенбойм, она тоже впервые работает с нами, она присоединилась к проекту в последний момент, потому что у нас слетела одна из актрис, с которой мы работали постоянно, и это, в общем, тоже был чудесный опыт. И то, что Афир присоединилась к нам, мне правда кажется, что это какая-то судьба, потому что вдруг ее голос настолько расширяет нашу оптику иммигрантов, что это, в общем, я даже не ожидал, что это тоже будет в такой невероятной степени.
1: Хорошо, но тогда я должен задать вам вопрос, который, собственно, нужно задавать всем, кто пытается преодолеть вето Сэмюэла Беккета и его наследников. Зачем ставить в ожидании Годо только с актрисами, без актеров?
0: А тут, на самом деле, и история, которая была связана даже не напрямую с пьесой «В ожидании Годо», здесь просто сошлось несколько факторов. То есть дело не в том, что мы, например, мечтали, значит, поставить пьесу «В ожидании Годо» и поняли, что это должны сделать только женщины. Нет, это совершенно иначе начиналось, этот проект. Он начинался вскоре после 7 октября, когда израильтяне столкнулись с категорией новой войны в каком-то совершенно ином качестве, в котором прежде либо не было, либо было в последний раз очень давно. И мы, как театральная компания, которая на свою беду исследует катастрофы, мы стали, в общем, как-то очень внимательно присматриваться и думать о том, а что же это за категория войны, вот что это такое, что с людьми происходит, что происходит с обществом. Потому что здесь же тоже важный момент, что, скажем, Израиль — это территория, на которой впрямую не идут боевые действия, тем не менее присутствие войны безусловно. То есть это как бы какая-то еще новая оптика. И вдруг из опыта этой войны, начавшейся 7 октября, из опыта другой войны, которую мы, как люди, в общем, молодые, тоже несем в себе, которая началась в Украине 22 февраля 22 года. Как-то мы друг с другом договорились с командой театра, с девушками, с которыми об этом говорили, с художницей-постановщицей, с хореографкой, о том, что вдруг внезапно одна из центральных категорий войны — это не какие-то действия, не что-то, что происходит прямо сейчас, а центральная категория — это ожидание. То есть ты как бы все время чего-то ждешь. Не обязательно чего-то хорошего, ты можешь ждать сирены, как это было там в первые полтора месяца войны, железные мечи. Ты можешь ждать возвращения брата, сына, мужа с войны из заложников. Весь Израиль на сегодняшний день, на протяжении там, последних полутора лет, это, в общем, ожидание, да, это бесконечное ожидание. Уже даже, наверное, со стертой границей ожидания хорошего финала или печального финала, трагического, но уже хоть какой-то ясности. И вот это самое ожидание, это самое отсутствие ясности, внятной перспективы, как угодно это можно попробовать облечь в слова, но я, в отличие от Беккета, не поэт, и мне, в общем, сложно это описывать. Но это ожидание вдруг вышло на какой-то совершенно такой передний план происходящего, что как бы нам как-то отвернуться от этого стало сложно. И параллельно с этим нас, конечно, очень сильно, как театр, в общем-то, профеминистический. Я напоминаю, что театр «Фулкро» — это театр, который делается преимущественно женщинами, и в управленческой команде у нас практически только женщины. У нас технический директор мужчина, ему тяжело очень приходится в этой, во всей компании. Но мы стали думать еще и о том, а что такое женщина во время войны. И понятно, что это невозможно свести к какой-то единой формуле. И мы стали смотреть на разных женщин во время разных военных конфликтов. И категория женщин во время войны соединилась с категорией ожидания. И документальные фильмы, которые мы пересматривали в течение этого исследования, которое было еще тогда не оформлено в какую-то идею проекта, да, то есть мы просто смотрели по сторонам, набирали какую-то информацию, и в результате она сложилась в некий проект, который соединяет в себе то ожидание, которое было лучше, чем когда бы то ни было в мировой культуре, описано очень конкретным человеком, это человек Сэмюэл Беккет, человеке, с одной стороны, а с другой стороны, в некую документальную линию этих самых ожидающих женщин во время разных военных конфликтов. Потому что в монтаже нашего текста для спектакля мы используем как литературный текст, так и документальные ревью, документальные вставки, футажи, которые предоставлены нам израильским военным журналистом, которого зовут Итай Энгель, и у него есть много женщин-героинь. Мы рассказываем историю женщины из Судана, курдских девушек, которые являются повстанцами в курдской повстанческой сопротивленческой армии. Мы рассказываем историю женщин из Конго, которая, ну, вообще-то, что там происходит, это довольно странная и довольно, в общем, замолченная миром история.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что именно сейчас происходит в Конго. Там много лет идет гражданская война. Параллельно с ним идет особый поколенческий геноцид. Женщин из других племен похищают, насилуют, заставляют рожать и отпускают. Но ни их, ни их детей потом никто не принимает. Эти дети растут вне какой-либо общности и часто оказываются в вооруженных группах. Так медленно стираются целые народы, поколение за поколением.
0: И в нескольких других военных конфликтах, в том числе в Украине, мы касаемся темы Израиля, хотя она, конечно, чрезвычайно трудна и болезненна в моменте, но тем не менее. И все это на уровне не интеллектуального нарратива, но на уровне эмоционального ощущения сошлось у нас в единое полотно. И здесь важно сказать, что весь этот спектакль, просто в связи с тем, что, вот, видите, я чуть рассказала про то, как эта идея рождалась, как она трансформировалась. Поняли, что этот спектакль должны делать только женщины, в команде спектакль только женщины. Технические сотрудники, художники, специалисты из разных цехов — это только женщины, и поэтому в данном случае это как бы, скорее, даже может быть не какой-то художественный акт или художественное произведение, а некая лаборатория, внутри которой мы понимаем что-то про себя и друг про друга, и это тоже становится материалом для будущего спектакля. Это только один из сюжетов, про который мы говорим. Мы говорим о нем, конечно, не с точки зрения научного или даже антропологического анализа. Мы рассказываем несколько историй очень конкретных женщин, которые с этим столкнулись. Там есть много тяжелых, как бы, эмоциональных вещей. Мы, собственно, рассказываем истории женщин, которые находятся в этом шелтере, о котором я говорю. И они находятся тоже, как бы, в процессе ожидания, потому что они не могут осуществить выбор. Это очень важно, потому что этот выбор, например, называть ли ребенка каким-то образом. То есть это женщина, которая на руках полутора месяца. Младенец, она не дает ему имя, потому что она понимает, что они должны расстаться, при этом убить она его не может, уйти она не может.
2: Ты все это пережила, и у тебя прекрасный малыш. Как ты его назовешь? Я его никак не называю. Не могу. Можешь, конечно. Надо дать ему имя, несмотря ни на что. Нет, не могу.
0: Ну, в общем, это чудовищная довольно ситуация, и вся ее жизнь заключена в ожидании, что, может быть, что-то произойдет. Что именно произойдет, она, в общем, тоже не объяснить, ни каким-то образом вывести в нарратив не может. Мне кажется, что эти люди, они, в общем, очень похожи на бекетовских героев, на всех, в общем, пятерых, как это ни странно, каждый в своем роде. Я вижу, в общем, это там. Поэтому, на самом деле, нам очень помогло с нашими актрисами. Мы не задаем друг другу вопрос, от чего, например, ждут герои Беккета, потому что, в общем, описать это, наверное, не очень получится.
1: А почему спектакль на английском?
0: На самом деле, это тоже произошло в такой, как бы, зоне возникшей идеи. Нам стало понятно, когда мы вообще думали про этот спектакль, тоже важно понять, что мы преимущественно русскоязычный театр, который живет в Израиле и переводит свои спектакли на иврит. Но дело в том, что если, например, эту пьесу Беккета переводить на иврит или, например, играть ее по-русски, неважно, то я ощущаю очень явно, и, в общем, мои коллеги со мной согласны, что мы сразу же как будто бы в многоголосии других наших героинь тоже присваиваем себе некую идентичность. То есть язык в данном случае является тоже частью идентичности, потому что у нас в спектакле, мы сразу это понимали, у нас звучат другие языки, у нас звучат русский, украинский, курдский, суахили и так далее, что у нас звучат как бы разные языки. И если мы начинаем говорить, например, на иврите, очень специфическом языке, или на русском языке, те языки, которые нам доступны, мы сразу становимся частью какой-то, так как бы, определенной идентичности. Нам захотелось попробовать на языковом уровне найти некую точку нуля. И, наверное, в сегодняшнем мире точка нуля — это английский язык. Он ни для кого из нас не родной. Это очень важно. И в данном случае, поскольку мы играем, в этом спектакле участвуют как актрисы из России, актрисы нашего театра, которые уехали вместе с театром из России, так и местные, родившиеся здесь актрисы, которые не владеют русским языком, у нее нет никаких русских корней. Наш язык общения друг с другом — это английский, что вполне логично. Мы иногда говорим на иврите, но ивритом, мне кажется, никто из нас не владеет на уровне том, на котором мы можем говорить друг с другом по-английски пока еще. И в связи с этим это какой-то очень естественный процесс играть на языке, на котором как бы все понимают, да, все понимают, что происходит. Потому что понятно, что если бы мы владели французским языком, наверное, правильно было бы делать так, но обстоятельства иные. А с другой стороны, если говорить чисто с технологической точки зрения, конечно, сегодня отвезти куда-то спектакль на английском в миллиард раз проще, чем отвезти куда-то спектакль на иврите. А стратегически нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот спектакль мог попутешествовать. Он, в общем, и устроен таким образом, что его очень просто перемещать в пространстве и играть примерно где угодно.
1: Ну, не говоря уже о том, что в английском языке по сравнению с русским и ивритом нет категории грамматического рода. «Я ждал году», «я ждала году» — это будет один и тот же глагол. Такая грамматическая амбивалентность персонажей, говорящих на английском, действительно провоцирует на то, что исполнители могут быть и мужчинами, и женщинами. Играя на русском или на иврите, нам придется, по сути, поменять текст, что неизбежно приведет к каким-то совершенно другим интерпретациям.
0: Совершенно верно, абсолютно так. Об этом мы, задумывая спектакль на английском, не думали, но когда мы начали репетировать, разумеется, мы это поняли. Мы поняли, что нам не нужно никаким образом работать с бекетовским текстом на уровне его как бы изменения. Там есть буквально несколько моментов, когда они говорят в третьем роде о ком-то, но это не... Во-первых, мы до туда еще не дошли, то есть, будем честны, мы пока еще только в первой половинке.
1: И когда нам ждать премьеру?
0: Моей мечтой остается сыграть этот спектакль, чтобы эта работа стала открытием нашего собственного пространства в Тель-Авиве, нашего собственного домика. Но поскольку, как я уже сказала, я пытаюсь быть свободной и открытой миру, я понимаю, что если этого не произойдет, то в сентябре мы выпустим этот спектакль в рамках нашего постоянного партнера, в рамках пространства нашего постоянного партнера, театра «Тмуна». А дальше мы поедем по фестивалям, потому что мы надеемся, что этот спектакль будет сыгран и в Германии тоже, и в Гешере на фестивале. Ну, в общем, мы как-то надеемся, что у него будет какая-то большая жизнь.
1: Будем надеяться. Я бы хотел еще поговорить про то, что вас вдохновляло или что казалось авторитетным. С одной стороны, есть некоторые очень важные постановки в ожидании года. С другой стороны, есть все то, что вы уже назвали, что вы будете использовать. Но, например, вы говорили про Конго, а мы знаем, что конфликт в Конго, на самом деле гражданская война, непосредственно связана с геноцидом тутси в Руанде в 1994 году. И я не могу не вспомнить знаменитый спектакль «Милорау», который назывался «Hate Radio». Ну и, естественно, сейчас, в 2025-м, есть большое количество текстов, в том числе и драматургических, про войну в Украине. Короче говоря, были ли у вас какие-то ориентиры, или вы все хотите придумать по-новому сами?
0: Я не думаю, что мы придумываем вообще что-то новое. У меня нет никаких иллюзий на этот счет. И я, в общем, часто про это говорю и с коллегами и так далее. Но в данном случае я не чувствую какого-то, скажем, строго определенного референса. Я действительно не очень воспринимаю этот спектакль как реально некую театральную акцию. Во-первых, потому что просто репетиционный процесс методологически строится совершенно иначе, не так, как мы делали прежде. Мы каждый раз это делаем немножко иначе, но совсем не так, как бы, как мы делали это ни в один из разов. Мне кажется, что это обуславливает очень сильно и в том числе и сам текст Беккета. Потому что, может быть, я скажу дилетантскую тоже вещь, ну, я, в общем, могу себе позволить быть дилетантом. Это такая профессия, где дилетантом вообще быть как бы классно. Мне кажется, что этот текст литературный, драматургический, начинает работать в момент помещения его в некий контекст. То есть вне контекста он, конечно, является безусловно, неким глобальным философским высказыванием, но дело в том, что театр, во всяком случае, тот театр, которым занимаюсь я, в некотором роде не работает как бы с глобальными философскими высказываниями, а работает как бы с какими-то конкретными категориями бытия, человека, чего-то еще. И в связи с этим, мне кажется, что этот драматургический текст работает в момент, когда ты внутренне отвечаешь себе на вопрос, а где дело-то происходит? Это просто принципиально важно. Об этом Натскай Чубутусов говорил, когда он делал со студентами 51-й мастерской в ожидании году. Они красиво очень ответили на этот вопрос. Я очень хорошо помню. Мне кажется, Юрий Николаевич это сам рассказывал когда-то там в момент, когда он приходил в гости к нам в мастерскую. И что, ну, как бы они решили, что это нигде. В общем, и из этого как бы все, в общем, как-то начало происходить. Из этого нигде. Но это очень, это как принципиальный вопрос. На самом деле, мне кажется, в любом околотеатральном процессе, но здесь он как бы важен особенно принципиально. И поэтому, условно говоря, то, с чем мы работаем, это такие разговоры в бомбоубежище.
1: Как вы нашли сценическое пространство бомбоубежища?
0: Есть много вещей, которые мы еще не знаем про эту работу, в том числе до конца вместить ее в некие жанровые рамки мы не можем на сегодняшний день. Но мы точно знали, что вот эти барышни, про которых мы рассказываем, находятся в убежище. Конечно, нам очень понятна ситуация бомб-шелтера в Израиле. Любовь Мамада, чего угодно. Это дает очень серьезную отправную точку для того, как все начинается и как все продолжается, и каким образом строятся диалоги. В этом убежище есть там какие-то наивные штуки, вроде большой грифельной доски, на которой девочки чего-то рисуют, в том числе и дерево, под которым они ждут чего-то. И это, в общем, мне кажется, такой наивный театр, который придумывается буквально здесь сейчас, как там это делал Питер Брук или кто угодно, несмотря там на гигантскую подготовку до. Но рождается это прямо тут. Мы когда начали репетировать и поняли, что вот это бомбоубежище, и там первая сцена этой работы, это, в общем, такая экскурсия по убежищу. Она документальна. Текст для этой сцены взят из фильма про Украину, которую Итай снимал на Донбассе в первые полгода полномасштабного вторжения. И там одна из героинь фильма, этого снятого на Донбассе, проводит экскурсию по подвалу бомбоубежища, которым они очень гордятся. У них там всяческие игры, диванчики, что еще. В общем, они натащили туда всего. Значит, вода дождевая. И, в общем, как-то все у них там, значит, устроено для какой-то человеческой жизни. Вы понимаете, это совершенно трагический эпизод, чудовищный. И мы его используем как вводный монолог одной из актрис, затем он повторяется на видео как документ, то есть мы как бы работаем с тем, что мы озвучиваем документ, потом он возникает в безусловном виде и так далее, и так далее. И, в общем, все это понятно, что это за пространство с настольными играми, с чем-то еще, почему оно может трансформироваться, тоже становится понятно. Но я к чему рассказываю? Это то, что, мне кажется, дало ощущение для всего, что мы делали потом, для всех там репетиций, проб, этюдов, чего угодно. И Афир, наша актриса, она сказала, она говорит, слушайте, ну вот, говорит, я вообще, когда была ребенком, я очень любила ходить в бомбоубежище, у нас там всегда было множество всяческих там игр, игрушек и всего на свете и так далее. И дальше она спрашивает у нас, а у вас не так разве? Ну, в смысле, все же дети любят ходить в бомбоубежище. На что мы ей сказали, и у нее действительно это просто в моменте репетиции вылетело из головы, про то, что, прости, пожалуйста, мы росли в Москве и Петербурге, там нет как бы культуры этой вообще. И она, как, естественно, человек, который много путешествовал, и папа у нее американец, до нее вдруг как бы, знаете, это как такое секундное странное озарение, что вдруг действительно, ну, как бы не весь мир живет таким образом, не у всех есть это в опыте как бы раз и навсегда. И это было как бы что-то действительно совершенно потрясающее. Мы потом много с этим ощущением, которое родилось у нее и которое родилось у ее партнерок по сцене работали вот с этой разницей, ощущением места, в котором они находятся. Ну, вот что-то такое. Пожалуй, так.
1: В спектакле вы используете фрагменты документальных фильмов Итая Энгеля. Израильтяне хорошо знают это имя, а давайте расскажем слушателям из других стран, кто это.
0: Итай Энгель – это один из самых влиятельных военных корреспондентов в Израиле точно, но я полагаю, что во всем мире. Он больше 30 лет в профессии и был в большинстве мировых крупных военных конфликтов, которые произошли за эти 30 лет. Мы с Таем познакомились около года назад. Он пришел к нам на спектакль «Свадьбы не будет». Это спектакль про выживших в Хиросиме и Нагасаки. И мы, в общем, сразу с первой же секунды нашего знакомства подружились. Для меня это удивительный совершенно опыт, потому что мне кажется, что люди, которые работают, как Итай, занимаются тем, чем занимается Итай, они, в общем, одни, наверное, самых важных людей на свете, потому что без их деятельности мы бы вряд ли что-то знали о том, что происходит вокруг нас. Я действительно очень восхищаюсь этим человеком и там его смелостью, и добротой, и многими другими вещами. И, собственно, во многом этот проект в таком виде, в котором он есть, он был инспирирован его фильмами и его героями, про которых он рассказывает, потому что ему парадоксальным образом удается рассказывать глубоко человеческие истории. Люди, которые с ним разговаривают, ему действительно по-настоящему доверяют. Это большая редкость для военных журналистов. Они обычно работают совсем с другими, как бы не совсем персонифицированными, во всяком случае, не так глубоко персонифицированными категориями. Я обратилась к нему с такой идеей, что есть вот такая мысль сделать спектакль про женщин во время войны, где как бы несущей конструкцией будет текст Бекета, а вокруг еще мне нужны документы. Я бы очень хотела взять твой документ. Он сказал, что это большая честь для него, потому что... И это меня потрясло. Он говорит, мы с тобой занимаемся одним и тем же делом, только с разных сторон. И это вдруг, я никогда про это не думала тоже, не про себя, а про то, как бы чем там я и мы занимаемся. Но это довольно, в общем, какая-то мощная мысль. Разумеется, очень меня порадовавшая, потому что вдруг на секундочку смысл жизни обретается после как бы таких разговоров. А второй момент. Этот спектакль придумывается и монтируется из разных наших наблюдений за миром, в котором мы живем. Ну, вот, собственно, с момента 7 октября появилась эта мысль. И за эти полтора года, при том, что репетировать мы начали всего около полутора месяцев назад, лицо проекта изменилось очень сильно, потому что он из некоего интеллектуального высказывания, к которому тяготеет наш театр, он превратился действительно в исключительную лабораторию, в которой нам неизвестен каждый следующий шаг, при том, что мы все про это очень много думаем, но из этих мыслей рождается какая-то совершенно просто живая, невероятная по присутствию личного опыта каждого участвующего ткань. Я думаю, что если бы у меня было, там, например, вообще там, еще полтора года заниматься только этим проектом, я бы, наверное, им занималась. У меня никогда не было такого ощущения. Он вообще ни на одну секунду не результативен. И я понимаю все про то, что в целом ничего из того, чем мы занимаемся, не результативно. Но в такой степени я, правда, с этим никогда не сталкивалась. И у меня есть такой некий восторг неофита. И скажу еще одну маленькую вещь про референсы. Конечно, очень существенным источником вдохновения для того, чтобы эта работа случилась, был опыт Сьюзен Сонтак и ее постановки «В ожидании Годо». Потому что когда я читала об этой истории, об этом ее опыте, действительно потрясло меня глубочайшим образом. И мне кажется, что в этот момент мое как бы ощущение категории ожидания и ожидания во время войны, оно как бы схлопнулось до конца, и я поняла, что, в общем, это тот путь, по которому мы вполне имеем право идти тоже. Мне хотелось бы прочесть больше про этот проект, потому что мне кажется, что в связи с объективными обстоятельствами, разумеется, он был недоисследован, то есть мы знаем о нем во многом только из уст непосредственных участников, в первую очередь самой Сонтак. Мне кажется, что вот такой театр, потому что это уже как бы не театр, это какая-то реальность.
1: Если мы заговорили о театре реальности, то я не могу не спросить о том, как израильский театр работает с той ситуацией, в которой страна оказалась после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Гибели сотни людей, захвата террористами 253 заложников, некоторые из которых до сих пор в плену. Я знаю, что в Тель-Авивском театре «Маленький» Михаил Теплицкий поставил документальную пьесу Ильи Доманова «Мой красный нос». Илья Доманов, медицинский клоун в Ашкелонской больнице «Бразилай», взял интервью с врачами, медсестрами, пациентами и медицинскими клоунами про те дни, в начале октября 2023-го, когда больница Барзилай в Ашкелоне продолжала работать под ракетными обстрелами, и медперсонал столкнулся с бесконечным потоком раненых.
0: Я не видела, но я читала пьесу. Но это при том, что я должна сказать, что мы впрямую не используем никаких цитат, которые связаны с 7 октября. Это тоже очень важно сказать. Мне кажется, что у этого есть некоторое количество причин. Во-первых, это общее состояние израильского театра и израильской культуры на сегодняшний день, которое во многом выполняет в том числе и некую эскапистскую функцию. Я чувствую это таким образом здесь. Было написано некоторое количество прекрасных пьес. Например, была написана пьеса, которая называется «Как остаться гуманисткой».
1: Шамина говорит о монодраме израильского драматурга Майи Арат Йесур «Как остаться гуманисткой после резни. 17 шагов». Эта пьеса была опубликована в декабре 23 года в газете «Аарец».
0: Она была переведена и на русский язык, тоже даже опубликована, кажется, в Петербургском театральном журнале. Очень хорошая, очень крутая. Я ее показывала даже каким-то людям, которые, в общем, видели только мой красный нос и думают, что как бы израильская рефлексия, она заключена только вот в такой как бы истории, при том, что это хорошая пьеса. Я показывала, как остаться гуманисткой. Это тяжелейшая пьеса, ее просто тяжело читать. Ну, в смысле, ее физически тяжело читать, потому что она действительно про историю матерей с той и с другой стороны. И это бесконечно трудно. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, рефлексия катастрофы в момент катастрофы, которая все еще не закончена, потому что сегодня мы живем в мире, где она длится. Это, ну, наверное, может быть, не всегда на 100% подходящий план. И израильтяне в этом довольно единодушны. При том, что, в общем, искусство, музейный док, я бы назвала это так, они, в общем, рефлексируют 7 октября. Было несколько экспозиций, которые, когда экспонировались вещи с фестиваля нового, там, ну, и так далее, и так далее. Но пока я так ощущаю, и, может быть, к этому там присоединяются еще другие люди, во многом очень задача не в молниеносной рефлексии, а задача как бы собрать и сохранить документ, который связан с катастрофой. Вот, наверное, это, мне кажется, принципиально важным, поэтому я по-честному коплю свидетельства, но я, скажем, не очень готова с ними работать сегодня, не как документалист, а как художник, да, то есть мне непонятно вообще, возможно ли это на сегодняшний день в прямом смысле.
1: Это было... Даша Шамина, кураторка Тель-Авивского театра «Фулкро». С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через месяц.

0: вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Впрочем, сегодня я буду не один. Вместе со мной этот эпизод ведут продюсер Полина Филиппова и редактор Лена Чеснокова. Прежде мы так не делали никогда, но сегодняшний эпизод особенный. У подкаста «Закати сцену» маленький или все-таки не такой уж и маленький юбилей. Вы слушаете 50-й выпуск.
1: Тут фанфары, Миша, такие должны быть. Леша, вставь фанфары.
2: Имперский марш.
0: Там-там-там-там-та-там. За эти полтора года «Закати сцену» побывал в Тбилиси, Париже, Ереване и Риге. У нас в гостях были десятки театральных профессионалов из разных стран. Мы говорили о театре в политике и политике в театре, о самых разных театральных жанрах, от оперетта до перформанса, о разных театральных концепциях и практиках, от театра абсурда до вербатима, о видах искусства, которые находятся в непосредственном родстве с театром, телевизионных ситкомах и стендапе, о театральных книгах, о фестивалях, об отдельных театральных произведениях. Но хотя подкаст по определению жанра субъективный, «Закати сцену» никогда ничего не рекомендовал. За исключением тех эпизодов, в которых я говорю о книгах. Во всех остальных эпизодах ни я, ни мои соавторы никогда не демонстрировали свои вкусы. И сегодня мои коллеги и я будем говорить о спектаклях, которые нам нравятся. Мы, то есть продюсер Полина Филиппова, редактор Лена Чеснокова, продюсер открытых записей Лиза Спиваковская, комьюнити-менеджер Ксения Петрова и я составили список из 50 наших любимых спектаклей. Этот список можно увидеть в описании сегодняшнего эпизода. Это очень разнородный список. Не воспринимайте его слишком серьезно. Это всего лишь то, что нам когда-то понравилось. Там есть драма, опера, балет, современный танец, перформансы, телеспектакли и читки. Есть произведения, жанров, которые трудно определить, но мы взяли в этом случае смелость назвать такие произведения театральными.
1: Вся вообще идея «Закати сцены», она была про то, чтобы сделать подкаст про то, как театр в разные стороны выплескивается из того, что мы привыкли считать театром.
2: Я включала, наверное, те пьесы, те постановки, которые для меня переворачивали представление о том, каким может быть театр. Потому что, ну, мы все там, не знаю, смотрели что-то в детстве классическое, драматическое, и нас водили на «Горе от ума», на «Три сестры» и на все такое. Но это, особенно если ты в детстве на это попадаешь, это воспринимается немножко так, как, ну... Ну вот да, вот это театр, вот это театр, а все остальное дальше уже такое более свежее и интересное.
0: Наверное, главный лидер – это Дмитрий Крымов, чьих спектаклей много. В этом списке много спектаклей театра «Док», опер Дмитрия Чернякова, несколько спектаклей инженерного театра

0: одна из таких его мыслей, которая мне страшно нравится, что дико трудно играть спектакль по «Горю от ума», потому что у тебя весь зал сидит и шевелит губами в этот момент. Вот вон из Москвы, сюда я больше. И так далее. Театральный мир вот с этой постмодернистской затасканностью каких-то текстов очень сталкивается. И не случайно у нас совсем не так много классических текстов. Может быть, дай бог, половина. Я хочу рассказать про «Бесприданницу», которая через «З», и которую я вспомнила просто самый первый. Я ее всем очень горячо рекомендую, потому что это как раз тоже пересказанная пластическим современным языком та самая «Бесприданница» Островского. Оказывается, это такой отличный срез какой-то вот про отношения, про жизнь, про женщин, про то, как они себя как-то превращают в невероятных страдалец безо всякого на то основания. И вот насколько мне было скучно от и пьесы в школе, и университете, и от этого фильма с Михалковым-Паратовым, вообще никакого на меня не производило впечатления. Я такая, ну ладно, я не люблю пьесу, но это Крымов, давай посмотрим. И, во-первых, там она поет Жанну Агузарову. Во-вторых, там есть совершенно потрясающая сцена, в которой Лариса рассказывает Паратову о своей любви, которая тащит ее за собой как поезд. Это отличная пластическая работа, по-моему, Маши Смолянинова. В общем, всем страдающим девушкам горячо рекомендую.
1: Мне, на самом деле, жутко неловко, потому что я, мне кажется, не смотрела вот вживую ни одного спектакля Крымова, например. И так вышло, я родилась, выросла, 27 лет прожила в Казани. В какой-то момент работала там в Lifestyle Media, которая, собственно, популяризировала идею, что Казань – лучший город для жизни, в том числе с точки зрения какой-то культурной повестки, театры у нас самые лучшие, и все к нам, кто приезжает, те самые отборные. Вот, поэтому у меня довольно специфический список, там есть несколько спектаклей, которые были поставлены только в Казани и даже только в Свияжске, потому что у нас была такая лаборатория «Свияжск-артель», сайт-специфик, куда фонд «Живой город» привозил, значит, много кого, там от Волкострелова до даже Римини Протокол как-то приезжали к нам в Свияжск. Они задружились с местным монастырем и ставили спектакль с участием молодых мальчиков-послушников, которые вот-вот должны стать монахами, про их, значит, какие-то истории. Но его, кстати, я не включила, потому что мне кажется, что это было такое, ну, классное, но такое сырое, и оно и не могло получиться более пропеченным, потому что это все очень быстро делалось. Собственно, поэтому у меня список такой специфический.
2: Тут вступает в дело поколенческая разница. Я понимал, что я тебе завидую, потому что в моем детстве, в моем утречестве было меньше русской классики, а было некоторое количество таких идеологически насыщенных пьес. Ну, если везло, ты попадал что-то на какую-то сказку. В «Новосибирском тюзе», например, когда я был мальчиком, там был молодой актер, который играл ежиков и зайчиков. Этого актера зовут Андрей Звягинцев. С тех пор он немножко изменил.
1: Так это кто кому завидует еще?
2: Ну, тогда же я не знал, что это человек, который снимет «Левиафана» и не только «Левиафана». Так вот, конечно, «Тюзы» — это совершенно отдельная история, и для многих из нас, опять-таки, в зависимости от их возраста, это абсолютно какая-то форма и ценностно ображающая штука.
1: Про «Тюз» у меня можно коротенькую, смешную, маленькую историю про «Тюз». У меня просто очень близкий друг, он сын продолжатель династии осветителей, казанских осветителей. Они, значит, занимались светом во всех казанских театрах. И вот он какое-то время работал у мамы в театре оперы и балета, и ему там очень нравилось, а потом жизнь сложилась так, что там как бы, ну, ставку закрыли, в общем, не было для него работы, и он пошел в ТЮЗ. И он каждый раз приходил с работы вечером куда-то, где мы собирались, и он просто клал вот так вот руку на сердце и говорил, ну, я больше не могу, ну, это медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки, медвежатки-поросятки. Вот, и как бы... Так что да, нет, там тоже были, в общем, и Том Сойер, и все медвежатки-поросятки, это я тоже смотрела.
2: Очень старый спектакль «Женитьба Фигаро», где был занят весь звездный состав театра сатиры середины-конца 70-х годов. Шервинт играл графа Альмавиву, собственно, Фигаро играет Андрей Миронов. Это был телевизионный спектакль, который видела вся страна. Но когда вот, например, мне было

0: 12 лет. Театр «Сатиры» приехал на гастроли в Новосибирск. И я видел это живьем. И они играли на чудовищно неудобной, совершенно не приспособленной для этого сцене, на сцене театра оперы и балета. Актеры театра «Сатиры» выходили на эту гигантскую сцену, где совершенно очевидно им было неуютно. Но это был образец как раз вот того театра, который говорил мальчику, росшему на репертуаре провинциального тюза: «Смотри, дружок, а еще вот можно вот так». Это какой-то совершенно другой театр, который выглядит новым, свежим, противоречащим, ну, тому, не хочу никого обидеть, шаблону, который мы видели.
1: Было мое, в общем, очень сходное впечатление. Несмотря на то, что мы жили довольно близко к Москве, и в московских театрах я оказывалась, но все равно разница между «Синей птицей» в театре Натальи Сац и, собственно, Мироновым, увиденным мною там еще на черно-белом телевизоре, к тому моменту я, по-моему, уже читала бы «Марше», ну, просто доставала до этого места на книжной полке, поэтому «Марше» был мною к тому моменту прочитан, и, кажется, это Пригов. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Многое в тексте «Бомарше» мне было непонятно, а потом, когда я, значит, посмотрела спектакль, стало так понятно, и это вызывало в меня, там, не знаю, может быть, восьмилетний, какой-то невероятный восторг. И я поэтому сейчас как-то могу себе сказать, ну да, я вот люблю театр, отчасти еще и потому, что я его видела вот такой тогдашний.
0: Я должен сказать, что, может быть, Пригов и использовал эти строчки, но вообще-то, извини, Полина, это Александр Трифонович Твардовский, поэма «Василий Теркин». Вот читатель, вероятный, скажет с книжкой в руке: вот стихи, а все понятно, все на русском языке.
1: Ужасно, Миша. Жизнь необразованного человека полна удивительных открытий.
2: Фрагментарно образованного.
0: Это та самая поколенческая разница, потому что в меня в школе был вбит Василий Теркин, а в тебя уже нет. Если немножко странным образом продолжить эту линию про театр, освобождающийся от театра, то на крайней точке, на полюсе нашего списка будет спектакль, который я бесконечно люблю, который существует много лет в таком пунктивном режиме. Это такой как бы стендап замечательного актера Алексея Юдникова, который называется «Носитель избранная».
1: А, это когда он пересказывает все фильмы, перепоказывает.
0: Он их пересказывает, он их показывает. Это никогда не один и тот же спектакль. Это невероятно смешно, но это больше, чем просто смешно. Это замечательно точно, потому что в этом своем аффектированном комедийном пересказе Юдников демонстрирует, что он в этих пересказываемых фильмах увидел что-то такое, чего ты обычно не видишь. В этом смысле, конечно, хорошо, если ты попал на спектакль, где Юдников пересказывает знакомое тебе кино. Но если это не знакомое кино, ты просто получаешь чистое удовольствие от этого человека-концерта. Земельский — это потрясающая история. Польский режиссер и художник, и видеохудожник сделал моноспектакль. Его показывали на польской программе «Золотой маски». Соответственно, это был, например, какой-нибудь 2008 год, я точно не помню. Это небольшой моноспектакль про то, как выяснилось, что его дед, кумир польской интеллигенции, его книги издавались огромными тиражами, его какие-то колонки и критические работы были страшно популярны. И, в общем, выяснилось, что этот его дед все это время, оставаясь кумиром польской оппозиционной интеллигенции, работал на польскую ГБУХу. Это выяснилось в начале 90-х, и этот человек был еще жив. И как мне рассказывали мои польские друзья, люди подходили к подъезду дома, где жил этот человек, и бросали его книги. И у этого подъезда росла гора этих книг. И Войтек Земельский сделал моноспектакль. Ну, то есть, это, конечно, мне очень близко, это тоже, так сказать, внуки, но это личный рассказ, рассказ, сделанный, с одной стороны, изощренно, там есть какое-то видео, с другой стороны, это такой вариант стендапа, когда человек рассказывает историю своей семьи, историю своего открытия, и что он по этому поводу чувствует. Это было очень просто, очень сугестивно. Это был довольно короткий спектакль, минут 50, по-моему. И это произвело на меня самое сильное впечатление.
1: Формат этот тоже в свое время меня поразил с этой круговой рассадкой. Я помню, что я тогда только начинала работать в Сахаровском центре. Это был какой-то уже один из там предпоследних показов. Я не была еще знакома с театром ДОК. Не была знакома с актерами, и у меня еще при этом прозапогнозия. В общем, короче, из всех участников спектакля я как актеров распознавала, по-моему, только Юлию Аугу, но ее показывали по телеку, и было понятно, что это не настоящий человек. А вот многих из, собственно говоря, участников театральной части этого зала я так до конца и не вычислила именно как актеров. В общем, я поверила Насте Потлай. Мне до сих пор неловко за свою тогдашнюю, значит, наивность, с одной стороны, а с другой стороны, я не помню, чтобы с такой силой меня куда-то переносило в любой другой театральной атмосфере, чтобы я настолько поверила.
0: Я ужасно не люблю сильные эпитеты. Но вот тут я не могу этого не сказать, потому что это был великий спектакль в том смысле, что он изменил представление о том, как работать с документальным материалом. Это спектакль Юрия Муравицкого и Саши Денисовой «Зажги мой огонь». И в театре ДОК, где всегда работали вот с ортодоксальным вербатимом, вот все, как оно должно быть. И это было замечательно, это было хорошо. Появляется спектакль, где персонажи и исполнители, их биографии могут перемешиваться в течение одного монолога. Вот это Дженис Джоплин, а вот ты, актриса Арина Маракулина, и граница размыта. Это было совершенно потрясающе, это было ни на что не похоже. И стало понятно, что а можно еще и вот так делать, работая с тем самым документальным материалом, который был нашим идолом, фетишем и предметом поклонения на протяжении предыдущих 5-6 лет.
2: Мы же пытаемся как-то описать, ну, и ощущения наши, да, и как-то сюжет передать. И описывать современный танец – это же вообще просто удивительный какой-то навык. Это как ролики на Ютубе пересказывать.
1: Но про него гораздо сложнее говорить. Иногда ты смотришь какой-то спектакль, и ты в процессе ничего не понял, и потом ничего не понял. Но столько чувств, что как-то задвинуть их, не заметить, и потом забыть невозможно, а пересказать тоже не получается. Вот мы сейчас хватаемся как бы за то, что легко описать.
0: Поэтому мы не стали ничего об этом говорить. Мы сказали, что мы не чужды современного танца тоже. У нас есть забавный список современного танца, в котором есть Ахат Нахарин, великий израильский хореограф, Пина Бауш, кафе Мюллера Пин и Бауш. Это уже был один из эпизодов, после которого принято говорить «теперь я такой». Марта Грэм, если не мать, то бабушка современного танца, американский хореограф. У нас там есть Мередит Монк, великий Иржи Киллиан. Пьеса Алана Беннета, такого великого английского драматурга, эссеиста, писателя. Ему 90 лет, он продолжает работать, он очень много всего написал. Очень много, и не все это переведено на русский. Так вот, этот его спектакль, этот набор монологов, говорящие головы, Talking Heads, его в последней версии выпущены BBC во время ковида. И я призываю всякого, кто любит театр с той самой четвертой стеной, кто любит театр, делающий различия между залом и аудиторией, кто любит театр, построенный на исключительно актерской игре и ни на чем больше, посмотреть телеспектакль по пьесе Алана Беннета «Talking Heads», потому что это просто набор монологов и ничего больше. Это искусство драматурга, это искусство актера. Театр, который продолжает существовать и сегодня, несмотря ни на что. Несмотря на, в том числе, на наши усилия рассказать как можно больше о том театре, который изменился и перестал быть собой.
1: То есть такой по чесноку театр, без глупостей, без разбрызгивания.
0: Ну вот обидные какие-то формулировки. А вот Набоков, который занимался театром крайне мало, у него есть несколько лекций о театре. Видимо, до него дошли новости о всяких экспериментах 20-30-х, а может быть, уже 60-х годов, поэтому он с гневом описывает всякую интеракцию между сценой и залом как пошлость советского театра.
1: Непримиримый Владимир Владимирович. Мне кажется, что это абсолютная история про Евтушенко и колхозы.
0: Вполне может быть.
1: Он просто не любил советскую власть.
0: Да, и мы прекрасно понимаем, что он ничего этого не видел. Это ему пересказали. Это же такая же радикальная позиция, как и любая другая, что как твоя ирония театру, что это по чесноку.
1: Но при этом не один лишь Набоков, который из эмиграции ругал русский театр. Он Ильф и Петров, например. Господи.
0: А Ильф и Петров высмеивали театр Мейерхольда со страшной силой.
1: «Голые бояре на трапециях».
0: «Голые бояре на трапециях» — это вообще-то Булгаков.
1: Театр покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 27-м году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами.
0: Told ya.
1: Вот. You win.
0: Да.
1: Но это хороший переход к Борису Годунову. Опять я, значит, такая с Крымовым. Захожу, прекрасный спектакль, который я в свое время посмотрела, потому что там, во-первых, там есть Герман Лукомников. Если кто-то не знает, кто такой Герман Лукомников, то я им завидую, потому что это прекрасный поэт и прекрасный актер. Он играет юродивого. А во-вторых, потому что я страшно люблю Бориса Годунова. Вот такое странное признание. Мне кажется, это один из лучших театральных текстов своего времени.
2: Это, кстати, интересно, потому что я тоже очень любила почему-то вот в старшем школьном возрасте Бориса Годунова, и я очень просила маму, чтобы она сводила меня на оперу. Только опера была у нас. Но я уснула, конечно же. Мы два раза ходили, и я дважды засыпала, потому что это невозможно абсолютно 3 часа.
1: А я на опере всегда засыпаю в конце первого акта на 15 минут. А потом все нормально, дальше в буфет сходили, и все хорошо. И потом могу...
2: Power nap.
1: Могу досмотреть, да. Но проблема в том, что последние 15 минут первого акта, как правило, происходит какая-нибудь кульминация, и дальше очень сложно понять, что случилось, собственно.
0: Ну, если мы перешли окончательно в модус...
1: Стыдных признаний.
0: Стыдных признаний, которые мы почему-то решили сделать публично, я должен сказать, что мне никогда не получилось ни дослушать, ни посмотреть оперу «Хованщина».
2: Это вообще unreal просто.
0: У меня есть оправдание, потому что мой папа музыковед, который это привел меня в театр, но я, честно, слушал первое отделение в антракте, он сказал, ну ладно, пойдем. Видимо, ему то... Ну, он слушал Хованщину далеко не первый раз, но он, видимо, хорошо понимал мои чувства, и мы занялись чем-то куда-то более увлекательным. Так что, увы...
1: Ну, Хованщины нет в списке. Мы никому не обещали.
0: Мы, конечно, много говорим про Крымова и про то, как складывались наши нелады с Мусоргским. Но вообще, можно сказать, что в нашем списке есть и Шиши Поп, и Ахат Наарин, и Валерий Фокин, и Мэтью Борн. Так что... Мы следим за тем, что происходит в театре, в мировом театре тоже.
2: В списке есть спектакль «Однажды летним днем» по пьесе норвежского драматурга Фосса. И это был абсолютно удивительный опыт, потому что вот к этому списку факторов, которые мы перечислили, да, что может там в сценографии что-то пойти, что-то осветитель, там еще был фактор перевода, потому что это было в Казанском театре имени Камала, это ставил Фарид Бекчентаев, и это был спектакль на татарском языке. И когда ты русскоязычный человек туда приходишь, тебе выдают наушники, ну, чтобы слушать перевод. Понятно, что пьеса переведена, текст известен, то есть у синхрониста, ну, как бы написаны какие-то опорные реплики, но, естественно, тоже как бы актер может что-то в процессе поменять, и переводчику нужно под это как-то подстраиваться. И это живой перевод, да, то есть это не запись перевода. И это в целом удивительный опыт, когда ты как бы аудитория единая, но там есть татароязычные люди, да, которые все сразу понимают и сразу реагируют. И есть ты, как бы у тебя немножко все с опозданием происходит. И Вот люди, которые много и часто ходят в Камалский театр, они говорят, что от переводчика тоже очень много что зависит. Это иногда ты смотришь разные спектакли, потому что тебе просто немножко по-разному это все дело переводят. Но я этот спектакль включила еще и потому, что это был, в принципе, какой-то удивительный опыт и удивительное ощущение включенности в какой-то вот мировой контекст, потому что, ну, обычно что мы думаем, там, татарский театр, там, какая-нибудь татарская классика, голубая шаль, песни, пляски, сабантуй, а это было очень странная, очень лаконичная пьеса, и в России ее не ставили до этого, да, то есть ее вот впервые поставили на татарском, и кажется, что нет более далеких как бы культур друг от друга, чем татарская и норвежская, но здесь это было как-то супер органично, ну еще и вот и переводчик еще не подкачал.
0: У нас есть некоторое количество гамлетов, что показательно. Оба гамлета, что у нас есть, это гамлеты литовских режиссеров. Это гамлет Эймунтаса Некрушаса, поставленный в 90-е и выпущенный 15 лет спустя, гамлет Оскара Крашуноваса. Это совершенно разные спектакли. Каждый из них очень по свое время. Некрушус такой из 90-х. И гамлет Крашуноваса, который, скажем, сегодня мне нравится больше, ну, может быть, это больше говорит про меня, а не про этот спектакль. Он, конечно, про нервную давящую эпоху вот уже конца нулевых, когда всем, и театру в том числе, понятно, что история не закончилась, история продолжается и, возможно, продолжается самым неприятным образом. В этом смысле «Гамлет» и «Датский королевский двор» версия Крашуноваса, которая на самом деле... Спектакль по спектаклю. Этот спектакль играется как бы в такой большой гримерке во время действия. Очень часто актеры смотрят сами на себя в зеркала. Вот ровно такие зеркала, которые в актерских гримерках. Я должен сказать, что я несколько раз сознательно отказывался от синхронного перевода и, скажем, того же самого некрушевского «Гамлета», когда я его смотрел первый раз в жизни живьем, уже потом в записи, я снял, совершенно сознательно снял наушники. Мне просто было важно слышать, как разговаривают.
1: Ну ладно, «Гамлета» все знают наизусть. Там, в общем, известно, чем дело кончится. Это вам не Евгений Онегин.
0: Ну, не скажи. Всякое может быть и в «Гамлете», и тем более в «Евгении Онегине». Но, по-моему, это прекрасный опыт. Я делал так несколько раз. Ну, да, конечно, лучше всего с классикой типа Шекспира, поэтому я, например, смотрел спектакли на грузинском и на иврите. Полагаю, что основные мысли, основные сюжетные ходы сохранятся. Но мне кажется, это довольно важный опыт такого целостного восприятия театра.
1: Я всегда это, знаешь, я всегда это воспринимаю как некоторое хулиганство со своей стороны. И у меня есть такой способ ходить в театр, на самом деле, в основном в оперу, в виде героя Зощенко. Помните, он смотрит «Даму с камелиями», это попела с полчасика, и Богу душу отдала.
0: Да-да-да. Извини, но вот тут это мой момент. «Дама с камелиями» — это драма, а опера называется «Травиата».
1: Вот. Все получилось. Нет, по-моему, рассказ зощенковский называется «Дама с камелиями». Нужно, во-первых, забыть либретто, забыть какой сюжет. Во-вторых, значит, не смотреть в синхронный перевод, который там сверху строчкой. И в-третьих, дальше, собственно, правила игры. Нужно угадать, кто герцог.
2: Вычислить всех с туберкулезом.
1: Понять, чей, значит, цветок невинности будет попран, и какая юная дева умрет к концу третьего акта. Вот, это обычно занимает меня ровно все то время, которое я, значит, провожу, не засыпая. Потом я засыпаю, а дальше начинается второй акт, и там ты уже пожинаешь плоды собственной догадливости.
0: Мы не обещали, что мы маломальски используем театроведческий или даже критический дискурс. Мы болтаем о том, что нам понравилось, что на нас произвело впечатление. И у школы мы говорим об опере. Я не могу не рассказать о очень важном для меня опыте. Это была не первая опера Дмитрия Щербакова, которую я увидел, но, кажется, я могу ошибаться, это была одна из тех первых опер, где Щербаков был и сценографом собственной постановки. Это «Похождение повесы», это самое начало нулевых, новая сцена Большого театра в Москве. Совершенно потрясающий по визуальности спектакль. Ну и кроме того, как всегда у Щербакова, оперные актеры играют как драматические актеры. Так вот, там есть одна из центральных сцен, где главная героиня поет арию, стоя на Лондонской улице, и вообще-то мы видим Лондонскую улицу, фонари, фасады, а параллельно происходит действие в каком-то другом пространстве, как бы сцена разделена на две части. И вот в одной из частей эта героиня поет свою арию, стоя под фонарем в круге света в ночном Лондоне. А рядом мы видим здание Баразаризи, где нам предъявлены многие пороки современного общества. Массовая сцена. И это все было так невероятно точно сделано, невероятно закончено. Каждая деталь была отточена, что совершенно меня, не знаю, как остальных зрителей, не удивило, когда вот та лампа, под которую стоит героиня, она начала как бы изгибаться и нависать над ней все больше и больше и больше.
1: Просто на нее сползает, такая как в хорроре эта лампа.
0: Да. Певица допела свою арию, действие продолжалось. Но, естественно, после спектакля я выяснил, что это была, как бы сказать, не фича, а баг. Никто не предполагал, что что-то случится с этой уличной лампой, но мастерство исполнительницы было таково, и я полагаю, что мастерство мы имеем в виду не только вокальные и драматические данные, но и самообладание, что все это восприняли как должное, как один из вот тех самых исключительных, потрясающих в нашем воображении визуальных ходов.
1: Чем мне нравится театр, можно смотреть один и тот же спектакль, он всегда будет немножко разный. Иногда видно, что осветитель пьяный, иногда лампа опадает, а иногда просто вдруг кто-то в ударе, и какой-то эпизодический персонаж вдруг сияет и собой затмевает всякую сцену. И это, как помните, в «Форресте Гампе» про жизнь как коробка шоколадных конфет. Вот театр всегда какая-то такая коробка шоколадных конфет. И мне это страшно нравится. Не знаю никакого другого жанра. Но, может быть, кстати, стендап, про который тоже у нас был выпуск, да, когда это такая очень живая штука, несмотря на то, что вроде бы это один и тот же текст, вроде бы все это давно известно, но вдруг какое-то новое и другое. А какие вот из этих наших списочных спектаклей вы видели не по разу?
0: «Волшебную флейту» в постановке Ингмара Бергмана я смотрел как минимум раз в год, а первый раз ее посмотрел, я думаю, в конце 90-х на кассете ВХС.
1: Тут должна быть сноска для наших юных друзей. Мне интересно про трехгрошовую оперу. Подозреваю, что это Ленина тура.
2: Да, это тоже мое региональное наследие. Вот Славутский есть такой у нас режиссер, и обычно с ним связано все самое плохое, что говорят про Казанский театр, потому что он его так как-то монополизировал, сына своего везде в главные роли ставит. Но там есть очень забавная особенность, что там почти все спектакли, даже если они изначально не музыкальные, они всегда музыкальные. У меня что-то плохо, и я сейчас пойду и потанцую. То есть это как бы драматический театр, это не мюзикл, но там очень много музыкальных сцен. И вот «Трехгрошовая опера» — это как будто бы редкий спектакль, где это было уместно, и он абсолютно хитовый, он шел много лет. Вот, кстати, наверное, его я тоже смотрела несколько раз. Ну, и как бы для меня это было одновременно и знакомство с какой-то нероссийской драматургией, которую мы не проходили в школе, и я потом как-то так текст прочитала. Ну, и просто какое-то вот теплое воспоминание. То есть, в принципе, его даже можно, наверное, вырезать будет из этого списка, но вот это что-то, вот, короче, очень теплое и очень хорошее, что я вспоминаю про театр из детства.
0: После того, что ты сказала, категорически нельзя его вырезать из этого списка, потому что это важная штука. На самом деле, у меня там много спектаклей, которые я пересматриваю, и некоторые из них я даже живьем видел несколько раз. А у тебя кто? С исключением Крымова, естественно.
1: Вычеркивай. Слушай, иногда, значит, я пересматриваю угаровский вариант пьесы Данилова «Сережа очень тупой». Это дико страшная вещь. Вот когда по какой-то неизвестной мне причине меня тянет испугаться, мне кажется, это один из просто самых страшных текстов, какие есть ever, причем на таком на каком-то очень животном уровне. Не знаю, в общем, может быть, он не производит на других такого впечатления, но у меня просто всегда волосы на загривке встают, и какое-то такое очень резкое, очень абсурдное погружение в этот маленький мирочек, которое меня захватывает всякий раз чуть более чем полностью. Я очень по-честному пугаюсь. Это про человека, к которому в дом приходят три незнакомца и продолжают там сидеть. Я даже не могу это как-то, знаешь, то есть это настолько абсурдная конструкция, вот просто три человека у тебя все время сидят дома, и какой-то сверток, который был найден на улице, и женщина этого Сережи понимает, что его ни в коем случае нельзя было брать, и вообще нельзя было к нему прикасаться. А этот Сережа очень тупой, и он не понимает, в чем там дело, и ты настолько включен вдруг становишься в эту ткань этого повествования, что ты прекрасно понимаешь, почему Сережа очень тупой. Наверное, это можно назвать магическим реализмом, такой мистический реализм, я не знаю.
0: Это очень интересно, потому что у Угарова уже была пьеса со схожим сюжетным ходом «Двое в твоем доме». Но там все было...
2: Ой, я, кстати, смотрела,
0: да. Но там все было предельно реалистично. Да, вот этот белорусский оппозиционер Владимир Некляев, он под домашним арестом, и в его доме постоянно находится два ГБшника. Там тоже очень высокая доля абсурда. Но у Данилова это...
1: Это реальный абсурд, да? А у Данилова это какой-то совершенно вот запредельный абсурд. Это ситуации, которых не возникает в твоей жизни с одной стороны, а с другой стороны эмоциональный фон этого, какая-то вот вязкость такая, как в дурном сне. Все это такие знакомые чувства, а потом они такие раз и закончились. Ты как бы ноутбук закрыл, и это перестало, и это отпустило. И ты такой, господи, какой хороший спектакль, хорошо, что закончился.
0: Спасибо всем нашим слушателям, которые были с подкастом «Закати сцену» на протяжении этих полутора лет. Продолжайте оставаться с нами. Мы ни в коем случае не завершаем свою работу. Будем продолжать. Сегодня с вами были Полина Филиппова, Лена Чеснокова и я, Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно

0: происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразило, собственно, «Таби», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
0: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала «За рукам». Это действительно дневник, который

0: писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
0: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
0: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
0: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит На донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
0: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: тоже хороший большой. Вопрос, да?
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, которую мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем, как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там, подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательным, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
0: нужно... бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях, ты можешь все вот это пережить.
0: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
3: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
3: во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень и очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто.

0: подозреваемые гораздо больше?
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
0: Ну, при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самые страшные преступления. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений. Есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет

0: приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа. Это все достаточно подробно расписано. Этому учат в хороших армейских подразделениях. И тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
0: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
2: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидное, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях к ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, им офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью мэра небольшого поселка, всю семью? Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелом в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
0: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ. Потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио Тысячи Холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, нужно убивать тараканов. Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
2: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей, было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить, и подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
2: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия повлекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
0: То есть, по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
2: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины. Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
0: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
2: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
0: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера, их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно. Он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
0: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
2: Да нет, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну, они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
2: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
0: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2x3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. В общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. При этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3x3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
0: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну, я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
2: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре – я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
0: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
2: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
0: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
2: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
0: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
1: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
2: Да, от имени международного сообщества, трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
0: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации? Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, ну, это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
1: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу. И тогда они попадали в соседнее село. Оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин, волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила, и не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
0: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
1: Около 140 тысяч.
0: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
1: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут, возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там, это осознанные убийства. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
0: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
1: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне, ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали. И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение. Ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание. Потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
0: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
2: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершением преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
0: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
1: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой? На этот вопрос я ответить не могу, и никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей и в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем, вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
2: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
0: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
2: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть уже решение, которые принимались в России вопреки этой норме, представляете себе, отношение Андрея Магнитского. То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей, важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной. Они его защитят. И все же. Вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
1: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
0: То есть не человека, а само явление.
1: Да, а идеи, которые этот человек принес.
0: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
1: Да, если он умрет раньше. Только один.
0: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
2: Придется подождать. Это да.
0: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
1: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, они хотят наказания преступников. То есть само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал, над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. А в Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
2: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад. Оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда в главе стал нынешний диктатор, и им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самое, что ни на есть, подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
0: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
3: Это компания.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон. Но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
4: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
4: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
4: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
4: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
4: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому, что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
4: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я, да, только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже

0: чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой, как бы, более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
0: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англией, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну, и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты? В чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
0: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался New Makers Ensemble. И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
0: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
0: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывает

0: быть, не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России, но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
0: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
0: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе тебе интересна?
0: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
0: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот в начале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что... ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство, даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности, они были в основном как бы психологические, да, то есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей, поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
0: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение современная музыка. В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связано, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м.
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи,
0: Павел. Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации, вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
0: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот, использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
0: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно. Тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по полторы минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
0: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Бай», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей к статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманной. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот. И вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу. Неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории московской. Он родился в 2001 году. То есть, по факту, это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть, тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию. Поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышите ее, это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутренние... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, но современное, несовременное, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит в какие-то такие, в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть «Дуэт для виолончели и оркестра». И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет. А тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника-доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствовал прощание, «Лукас обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейта, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem. Наверное, Josh Kunseven, она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд, есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте, у нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот, и мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен, и тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходит к вам, а потом от вас уходит. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению, вот, поэтому надо искать как-то так, ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться, иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже, то есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом, как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже, возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Бэндкэмпе, и который будет вообще похож не на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны, нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из улицы Сезам, и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то 100%, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся ни ко всем трекам, вот периодически. Вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу. То, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что, мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила ни Блока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях 1.5 часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой, мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точная закрытость. Просто кто-то так как зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест. Более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да? Люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но, очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современно, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждения о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом. Так что, наверное, что-то такое чисто.